контролировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Работа на даче помогает уменьшить уровень стресса не хуже психотерапевта. И иностранные ученые говорят, дело в особой бактерии,
1: которая содержится во вскопанной картофельной грядке. Правильно ведь я понял, что работа за ноутбуком не подойдет на даче. Идет речь про физическую копать. Активную работу.
0: Земля, вода и копка какая-то. Копка грядок. Есть слово «копка»?
1: Вот теперь оно. С рождением нового слова. Поздравляем всех. Да, у вас копка.
0: Копка родилась.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что и оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

0: было так.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
2: Love Radio.

0: За 3 летних месяца можно успеть.
1: Пройти 920 тысяч шагов.
2: 74 раза сходить в офис. 14 раз отправиться на пикник.
3: А если внимательно слушать Лав-радио, можно посетить сразу 3 страны.
2: Лав-радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Лови в эфире сигнал ведущего, дозванивайся раньше других и занимай каюту в нашем виртуальном лайнере.
3: 19 июня, 17 июля и 14 августа мы проведем 3 суперфинала, победители которых отправятся в Грецию, Италию и Турцию.
2: 3 летних месяца, 3 волшебных страны.
3: 3 потрясающих путешествия ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.

0: и с платной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: Москве 7 часов утра.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон. Кирилл Данилов, Максим Абдулин.
0: Доброе всем утро. Просыпаемся вместе с красавцами Лав Радио. Сегодня здесь Кирилл Данилов и Максим Абдулин. Привет всем. Доброе утро. Просыпаемся вместе с вами. Ну что, ощущается у вас определенная степень бодрости? Понятно, что если вода брызжет тебе в лицо, значит становится автоматически чуть-чуть бодрее. Правда, в Москве как будто бы начался сезон дождей. А скидок никаких не видно.
2: Не скидок, зато холодно, поэтому бодро. Вода холодна. Еще и, кстати, говорят, с черешней что-то.
0: Нет, это ее норма, но и черешня, да, большая проблема. Просто когда у тебя сезон скидок обычно низкий сезон, сезон дождей, все курорты делают какие-то понижения по цене. У нас ничего такого нет. Капучино как стоил 300 рублей, так и стоит, и со всем остальным. А черешня еще и дороже становится, несмотря на все невзгоды.
2: Ну, хоть кофе стабильный.
0: Кофе стабильный.
2: Давайте плюсы черешни... сказать. Какие плюсы здесь в этой ситуации?
0: Ну, плюсы какие? Можно взять себе черешни, можно взять себе кофе, смешать это все в одном, и в среднем цена получится плюс-минус нормальная, если замешать кофе с черешней.
2: Черешневый раф тот самый, да? Знаменитый.
0: Да, вместе с лавандовым на одной полке. Это, кстати, московские рестораторы. Почему вы останавливаете... Что вас останавливает от изобретения такого напитка? Ну, а красавцы Лав Радио с тобой совсем скоро послушаем треки, под которые мы просыпались, и также расскажем, что там с астромониторингом. Звезды нам записывали свои предсказания. Мы все расшифровали и готовы вам предоставить.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Это Baby Rexy и Faithless New Religion. Ну а прямо сейчас новая музыка в нашем эфире, которая обычно здесь не играет. Но мы, тем не менее, под нее просыпались. Мы потихонечку трясли свои щеки. И сейчас будем трясти ваши щеки, чтобы тоже немножечко вас разбудить. Какие треки нас сегодня будили? Ну и мы, естественно, перейдем на второй трек, когда будет необходимость вас совсем запустить в стратосферу. Что группа из 90-х, «Краденое солнце», как я прочитал, это вообще какая-то классика питерского рока. Легкая, как будто бы переносящая тебя во времена, когда человек и кошка ждали кого-то у окошка. Да. Можно будет послышать трек под названием «Лето». Как оно неудивительно. Посмотрите, вот оно где-то за окном. Видите? Ну, лето же похоже. Да, это оно.
1: Что-то новое?
0: Ну, как сказать, новое.
1: А, классика. Нет.

0: Как будто я их мог слышать в каком-то фильме, есть такое ощущение.
1: Казалось бы, что они подошли в какой-нибудь фильм формата «Брата», вот оттуда, где-нибудь вместе со жмурками, но пока что немножечко вам еще лето.

0: хотелось, знаешь, куда-то в цирк сходить в этот момент. Я, кстати, там побродить.
1: Оценил иронию только вот спустя время. Название «Краденое солнце», да, у группы?
0: Угу.
1: Да, посмотрел я за окно и понял, почему. Такой выбор был сделан.
0: Так оно и сложилось, да, действительно. А что сегодня у тебя?
1: Так, ну у меня сегодня, значит, есть одна вещица. Вот, на мой взгляд, очень подходящий жанр для утренних пробуждений. Это, конечно же, drum and bass для всех любителей такого. Пожалуйста, вашему вниманию. Доп Эмо, Брюмерс, Кэти Браун, Бенни Пейдж, Saturday.

0: Ну, здесь можно глоточек кофе сделать.
1: Разбилось куда-то. Так, вот здесь обычно...
0: О! Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас будет. Да-да-да, сейчас готовим.

0: Случился morning routine, знаешь, такой, в обманку немножечко мы сыграли, потому что у нас краденое солнце и лето, и как будто лето особо не ощущается. И песня Сарари, которая про субботу, а сегодня вторник, не путайте. Да, давайте зафиксируем. Лето действительно существует. Вот так оно сейчас выглядит. Это его нынешняя форма. Суббота будет в субботу, через несколько дней. Пока что вторник, зафиксировали. С вами красавцы Love Radio. Продолжаем слушать Love Radio. Зафиксировано? Все, супер.
1: Красавцы Love Radio пришли.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Мы сейчас мы посмотрим, а звезды-то нам что-нибудь написать успели или нет. Разбираемся.
1: 3, 2, 1.
0: Стартрек. Внимание, отправляемся в путешествие от овнов до рыб.
2: Овны.
0: Сегодня ваш напор и энергия помогут пробить даже самую крепкую стену.
2: Тельцы.
3: День благоприятен для решения финансовых вопросов.
2: Близнецы.
0: Доверьтесь интуиции, она мягко направит вас в нужном направлении.
2: Раки.
3: Ваше сияние сегодня особенно заметно. Ловите восхищенные взгляды.
2: Львы.
0: Сегодня у вас куча энергии. Используйте ее с умом, и все получится.
2: Девы.
3: Хотите перемен? Сегодня отличный день, чтобы сделать первый шаг к ним.
2: Весы.
0: Иногда подарки другим радуют даже больше, чем подарки самому себе.
2: Скорпионы.
3: Сегодня вы будете очень внимательны, увидите возможности, которые раньше не замечали.
2: Стрельцы.
0: Звезды приготовили для вас приятные сюрпризы. Вам остается только принимать подарки судьбы.
2: Козероги.
3: Кто-то захочет втянуть вас в конфликт, но ваше обаяние умерит пыл оппонента.
2: Водолеи.
0: Обратите внимание на то, что говорят окружающие. Они могут сказать, все-таки могут, есть у них что-то ценное.
2: Рыбы.
3: Сегодня лучше укреплять личные отношения.
4: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Мишель, на малиновой луне хочется немножко пританцовывая заходить в свою машину и нежно окутывать себя тем самым ремнем безопасности. Ну а пока что поговорим не про малиновую луну, а про кино. Посмотрим, что там рассказывает нам Стивен Спилберг, ведь у него есть важное режиссерское мнение. Есть такая, видимо, какая-то внутренняя у них работа друг с другом, потому что они, режиссеры, готовы спрашивать, а что один любит, а что другой любит, а какой любимый ребенок у тебя? И тут вот спросили, какой любимый фильм Кристофера Нолана почему-то у Стивена Спилберга на премьере его нового фильма, и там он уверенно сказал, ты вообще помнишь, кстати, фильмы Нолана?
1: Нолана, слушай, начало, по-моему, есть.
0: Начало есть.
1: Интерстеллар.
0: Интерстеллар. Это же он же, да? Это середина и... Оппенгеймер, конец.
1: Оппенгеймер, да.
0: Да.
1: И «Унесенные ветром».
0: Да, но вообще у него любимый фильм, у Спилберга, это фильм «Помни». Ты не смотрел? «Мементо» он вообще называется в оригинале.
1: Нет,
0: там
1: нет.
0: Гай Пирс. В общем, сюжет такой, что приходит парень, и он постепенно восстанавливает. В общем, и сам фильм идет в обратную сторону, потому что у него есть такая травма, из-за которой он не может запоминать никакие события. И у него... все тело в татуировках, по которым он узнает, что вообще с ним, какая у него цель. И каждый раз просыпаюсь, он каждый раз заново смотрит, кто он, что за человек, и пытается найти, ну, не буду сильно спойлерить, кого-то, в общем,
1: интересно,
0: пытается
1: что за,
0: он найти.
1: Что за татуировки там, знаешь, там пирожочек какой-нибудь на колу, там что-то такое, там зайчик, ну, такие портачки.
0: Там не настолько он забылся сильно, так, вот здесь татуировка поесть, здесь поспать.
1: Да-да-да, группа крови.
0: Носить одежду, здороваться с людьми, хотя вот такая татуировка многим бы пригодилась.
2: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
3: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дрожает.
4: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
3: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-30-75-75.
5: Застройщик ООО «СЗРИЧ» плюс проектная декларация на сайте наш.дон.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
6: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
9: Крым Золото открывает свадебный сезон.
10: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
9: Крым Золото. Всегда отличная цена.
11: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
12: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Стефани, Hollaback Girl, трек, под который ты сразу представляешь школьных черлидерш, а где школьная форма, там и Япония. Вот такой вот простой переход случился.
1: Так.
0: Где выпустили съедобную кошачью шерсть, наконец-то, люди, которые хотели понять, каково кошке, когда она давится клоком своей шерсти, могут это сделать. Необычный снэк представляет собой сахарную вату, все-таки с необычной текстурой, имитирующей клоки меха трехцветной кошки, то есть счастливая шерсть.
1: То есть еще раз, съедобная кошачья шерсть.
0: Да.
1: Именно кошачья.
0: Именно кошачья.
1: Слушай,
0: да, ты думаешь, собачью уже линейку пора готовить?
1: Да, как будто бы уже и да. Зачем? Нет, ну подожди, коммерческий план же должен быть какой-то на будущее.
0: Ну да, можно там, наверное, миндаль сразу натереть на терке и получить рыбью чешую, имитацию.
1: Для чего?
0: Съедобную, вкусную.
1: Да, медальон. Для чего это вообще нужно? Съедобная кошачья шерсть.
0: Ну, как пишут СМИ, он лопается, данный продукт, потрескивает во рту, как шипучие конфетки, просто по приколу. Ну, заметьте, просто все мы ели сахарную вату. Сахарная вата тает во рту. А если она тает, то ну, какая-то кошачья шерсть. И даже не получится сделать знаменитый
1: комочек.
0: Да.
1: Вот, кстати, поэтому я тоже подумал, у меня такая идея на фоне этой новости возникла, что кошачья шерсть, она же имеет свойство как бы распространяться куда-то от кошки, да, попадать в дыхательные пути. Вот, и, видимо, ну что, ну, значит, сообразили, решили выпускать кошек со съедобной кошачьей шерстью в будущем. Чтобы обезопасить жизнь.
0: Точно, точно. Я просто думал, что ее где-то на аппарате для сладкой ваты сделали, а ты предполагаешь, что он, как на поле чудес есть где-то большая пушистая сладкая кошка, которая несет эту шерсть.
1: Именно.
0: Ну, найдите такую, может, пришлете ссылку где-нибудь.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: правах рекламы. Дорога без пауз.
1: Это «Красавцы Лав Радио», мы продолжаем, и прямо сейчас наша рубрика «Дорога без пауз», которую мы делаем совместно с брендом «Драмина». Здесь мы рассказываем о самых фотоколоритных и уютных местах, куда круто отправиться всей семьей.
2: Да, сегодня мы летим в Зеленоградск, пожалуй, самый милый город Калининградской области. Его официально называют «кошачьей столицей России».
1: Так, погоди, там реально всюду котики?
2: Абсолютно. Коты здесь настоящие хозяева города. Значит, для них строят стильные домики, ставят автоматы с кормом, везде яркие муралы. Есть даже музей кошек и специальные кошачьи светофоры.
1: А еще это идеальное место для красивого и размеренного отдыха. Город стоит прямо на берегу Балтийского моря. Бесконечный променад, песчаные пляжи, уютные европейские улочки и атмосферное кафе с видом на закат.
2: И рядом находится национальный парк Куршская коса. Там можно сделать нереальные кадры на песчаных дюнах, увидеть легендарный танцующий лес и устроить пикник под шум волн.
1: Локации 100 из 10, но чтобы семейное путешествие принесло только удовольствие, а долгая дорога на машине, перелет или прогулка на катере оставались комфортными, важно в дорожный набор закинуть «Драмину».
2: Абсолютно согласен, это база для идеального путешествия. «Драмина» помогает сохранить хорошее самочувствие в любом виде транспорта.
1: Принимаем одну таблетку за 30 минут до старта и наслаждаемся видами, ведь «Драмина» действует до 6 часов. Это идеальный выбор для поездок всей семьей. Подходит и взрослым, и маленьким первооткрывателям с 3 лет. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Это была рубрика «Дорога без пауз». Путешествуйте с комфортом, вдохновляйтесь, и пусть дорога станет приятной.
0: «Дорога без пауз» в эфире Love Radio. Реклама.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше «Wellness Intuition». С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишний ингредиент и выиграть летний набор «Макфа Wellness». «Макфа Wellness» – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразнее, интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте lavradio.ru. 18+.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капитал».

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Копишь на отпуск, выбираешь отель, а в дороге думаешь только о том, как бы не укачало. Знакомо? С 15 по 20 июня мы объявляем бой укачиванию. Встречай игру «Турболето». Угадай штормовой трек, прокричи кодовую фразу и забирай летний приз. А для реальных километров и крутых виражей есть проверенный попутчик – «Драмина». Она помогает предотвратить укачивание в машине, самолете и поезде. Просто примите за 30 минут до поездки. Можно всей семье, взрослым и детям с 3 лет. «Драмина». Пусть дорога станет приятной.
3: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Подробности акции на сайте lavradio.ru/18+.
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: И тогда запер.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
10: Я люблю тебя.
9: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: А чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не

0: 8 часов утра в Москве. Love
1: News. Долю госпрограмм выдачи ипотеки уменьшат. В Японии создали необычное лакомство. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Власти планируют сократить долю госпрограмм в ипотеке до 25-30% к 30-му году, сообщили «Известиям» в Минфине. Отмечается, что в начале этого года показатель на первичном рынке составлял около 90%. Строить таким образом госполитику неправильно, субсидирование ставок создает большую нагрузку на бюджет. По словам экспертов, в прошлом году расходы на указанные программы достигли максимального значения за всю историю. На фоне действия массовой льготной ипотеки на новое жилье новостройки стали дороже почти в два раза. А разрыв между первичным и вторичным рынками также достиг максимальных значений. Все это создает риски при изменении параметров господдержки. Рынок может резко реагировать снижением спроса и сменой ценообразования. В Минпромторге дополнили список допущенных к работе в такси машин. В него добавили модель G-Tour X70+. Она локализована в России в рамках специального инвестиционного контракта. Напомню, пока в списке 27 моделей брендов, среди которых «Лада», «Москвич», «Валют» и «Хавейл». Аня Тейлор-Джой отметится в ленте «Властелин колец. Охота на голлума». Актриса исполнит роль новой героини по имени Сирен. Ее создали специально для предстоящей картины. По плану фильм должен выйти в конце следующего года. Дочка Дэвида Бекхэма приехала мириться с братом, но уехала ни с чем. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». В Японии выпустили съедобную кошачью шерсть. Необычный снэк – это сладкая вата. По текстуре она очень похожа на мех. Продукт лопается и потрескивает во рту, как шипучие конфетки. Он обладает сладким, сахарным ароматом. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: Красавцы Love Radio с тобой. Говорили сегодня про черешню. С утра вспоминали, что цены на нее улетают в космос. И это подтверждает статистика. Россияне-то интерес к черешне, говорят, потеряли.
2: Зато есть шерсть.
0: Забирайте.
3: Красавцы Love Radio. Летний сезон. Кирилл Данилов. Максим Абдулин.
2: Кошачья. Я на всякий случай уточню. Если... Кто-то только что подключился. Я такой, зато есть шерсть. Смысл?
0: Да,
2: шерсть.
0: Если вам достаточно мало лет, то шерсть для вас вообще многое что может значить. Да, да. Мы... Плесень хайпует для вас, ребята. Мы здесь. В общем, что, россияне стали реже покупать черешню. Ее продажи в конце мая, в начале июня упали аж на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Есть возможные причины.
2: Да наелись, на самом деле. Просто знаешь, нашли отмазку правдоподобную. Хочется что-то нового, каких-то экзотических фруктов. А то все черешня да черешня. Ну, есть же такое, идешь по улице, одна черешня валяется.
0: Тут просто написано, возможные причины падения доходов и рост цены ягоды, но сейчас прозвучал типичный депутатский ответ. Да наелись просто, ты чего?
2: Да.
0: Недорогая она, просто сытые все ходят, все едят авокадо свои.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Феникс, и прямо сейчас мы готовы тебе напомнить, что игр у нас заготовлено огромное количество, и ты можешь в них, конечно же, принять участие. А это «Красавцы Лафради» и максимальная концентрация крутых эмоций, горячих треков уже здесь.
1: Да, и через пару минут стартует игра «Wellness Интуиция». Правила, напоминаю, проще некуда. Проверяем твое кулинарное чутье и отдаем классный летний приз.
0: Мы читаем тебе какой-то там рецепт, а тебе нужно будет понять, а что в этом рецепте лишнее, если ты хочешь забрать самый классный приз, то прямо сейчас пиши нам в Максе на 8-915-300-106-6 «Хочу». И, возможно, именно тебе мы и наберем. Пока вы пишете, мы выбираем участника, слушаем Эбен и Холлоу.

0: У нас уже есть участник, и буквально через несколько секунд мы узнаем и проверим не только ваши кулинарные познания, но и познания
1: рекламы. Wellness Интуиция.
0: Ну и познание Марго мы тоже, конечно же, проверим. Ну а пока что напоминаем, что сезон пляжного отдыха уже объявляется открытым. Да, и да, пока все судорожно пытаются удержать свою форму, мы напоминаем, что правильное питание – это не скучно, это про новые вкусы и заботу о себе.
2: Ну, конечно, абсолютно, я бы даже сказал, 100%, да, есть способ готовить просто, быстро и при этом, конечно, по-настоящему полезно. А какое блюдо, Кирилл, ты чаще всего готовишь дома?
0: Паста болоньезе. Очень просто и со вкусом, и по-холостяцки, я бы даже сказал. С наличием жены любимое блюдо изменилось, но паста болоньезе меня спасала не раз.
2: Угу. Так, ну что ж, отлично. Значит, рецепт, получается, ты и супруга знаете наизусть, да? Угу. Знают ли наши слушатели? Давайте проверим. Вместе с брендом Макфа мы приготовили кулинарную загадку.
0: Макфа Wellness уже загадала какую-то нам загадочку. На связи у нас Марго. Марго, доброе утро.
3: Доброе утро, всем доброе.
0: Привет, Марго. Тебя вообще не пугает дождь. Откуда ты нам дозвонилась?
3: Из Москвы.
0: А, все, ну просто у нас тяжелое настроение, у тебя очень позитивное, это хорошо. Ну, то есть ты уже успела позавтракать?
3: Нет.
0: Не успела.
3: Я вот еду на работу, чтобы спокойно попить кофе.
0: Ух ты.
3: Специально пораньше.
0: Угу. Это у меня в студенчестве тоже такой завтрак был, попить кофе и дальше просто пробираться через этот день. Ну
3: да,
0: ладно, мы тебя попробуем немножечко разжечь твой аппетит теми самыми рецептами. В общем, прямо сейчас тебе нужно будет послушать внимательно рецепт пасты болоньезе. Значит, основа нашего блюда – это полезные спагетти Макфа Wellness с виноградной косточкой, а твоя задача – найти то самый лишний ингредиент. Один абсолютно лишний ингредиент. Готово?
3: Конечно.
0: Тогда давайте послушаем.
2: Итак, обжариваем лук с морковкой и мясным фаршем, добавляем томатную пасту, специи, свежие помидоры и пару сырых яиц. Все тушим, выкладываем на спагетти и посыпаем сыром. Что здесь явно лишнее?
3: Пара сырых яиц.
0: Ничего не добавляешь никогда в свои болоньезе пару сырых яиц?
3: 100%.
2: Хотя бы одно.
0: Ты прямо уверен.
3: Но это если только фарш.
2: Угу. А не сырое.
0: Ну, наверное, если мы добавим пару сырых яиц, то получится все-таки шакшука. А ты, Марго, абсолютно верно ответила. Мы тебя поздравляем. И теперь, конечно же, никакие яйца никуда не идут в болоньезе. Это в карбонару мы отправим и в шакшуку. А летний набор Макфа Wellness твой. Поздравляем тебя.
2: Слушай, а ведь болоньезе реально
3: спасибо
2: может быть
3: большое,
2: хорошим, да, фитнес-ужином, если приготовить его на правильной основе. Например, из спагетти Макфа Wellness, в составе которых есть мука из виноградных косточек.
0: Это просто находка для всех, кто активно проводит лето и ходит в спортзал. В таких макаронах содержится железо, которое помогает организму легче справляться с физическими нагрузками, быстрее восстанавливаться и оставаться в тонусе.
2: Да, именно, вот именно правильное питание. Это не про однообразное меню, а всегда можно найти варианты, которые помогают поддерживать баланс здоровья и красоты, и при этом открывать новые вкусы.
0: Причем в линейке макарон Макфа Wellness, помимо куркумы, есть еще и высокобелковые макароны, источник белка с морскими водорослями, источник кальция, со спирулиной, источник пищевых волокон, с мукой из виноградной косточки, источник железа. Разнообразно, необычно и полезно для формы.
2: Это был розыгрыш Wellness Интуиция в эфире Love Radio. Акция действует с 15 по 29 июня 2026 года. Все подробности на сайте loveradio.ru. Возрастная категория 18+.
1: Wellness Интуиция в эфире Love Radio.

0: Все, привет, мы возвращаемся.
1: Доброе утро.
0: Красавцы, Лапрадио с тобой. И самое время, мне кажется, поговорить про те самые блюда, которые нас могут иногда спасти. Я вот сейчас просто проголодался из-за наших тем обсуждения. Вчера собираемся вечером, опять, понятно, нет, ничего не успели приготовить, только вернулись из отпуска. И вот мы сидели-сидели. Есть у тебя блюдо, которое вот спасает в секунду? Что ты возьмешь, если вообще абсолютно ничего нет, и нужно быстро что-то приготовить?
1: Омлет, 100%. Омлет, ну знаешь что, даже иногда его лень готовить.
0: А мы, получается, сильно заморочились, но нам хотелось максимального вкуса, поэтому мы взяли скумбрии, взяли картошки вареные. Вот такой приятный.
1: Жаль,
0: нет
1: удочки.
0: Ничего приятного. Кстати, однажды, оказавшись в бизнес-зале, я впервые... Ну, это был очень плохой бизнес-зал, потому что мы были во Внуково, и там постоянно какие-то очереди, и мы сели там просто огороженное что-то у фонтана. И я в первый раз в своей жизни увидел канапе, которое состоит из куска селедки и маленькой картошки по-деревенски. Они наколотые на шпажку. Выглядит, конечно, элегантно, но по вкусу все так же, как будто не хватает какой-то рюмочки к этому ко всему.
1: Диетически.
0: Диетически, безусловно. Они так это и позиционировали. Такой русский народный фастфуд.

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
2: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
3: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00.
4: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Большие звонки вгоняют нас в летнее легкое настроение, где хочется сидеть на берегу чего-то, сухого желательно сидеть, да. А прямо сейчас вспомним, что проходит чемпионат мира по футболу в самой капиталистической стране на планете. А значит, происходит сумасшествие капиталистическое, плюс самые точечные розыгрыши, которые могли бы существовать.
1: Что же там?
0: Джип. Объявил, джип это марка машин, объявил, что подарит 100 машин людям с именем Джордж Вашингтон, если сборная США выиграет чемпионат мира по футболу. А, как вы понимаете, сейчас в сборной США нет ни одного человека по имени...
1: Пока что.
0: Да, по имени Джордж Вашингтон, они еще не успели сменить имя. Но я предполагаю, что если они все сменят это самое имя, шансы на победу у них сильно кратно возрастут, потому что будет понятная мотивация.
1: Значит, есть в запасе 100 машин. Должно найтись 100 человек с именем Джордж Вашингтон.
0: Они сказали, что победители будут выбирать рандомайзером, так что они предполагают, что Джорджев Вашингтонов огромное количество, и больше сотни будет.
1: Слушай, а представь, как это отразится на истории, возможно, на статистике. Бывают же в разные времена бумы, которые касаются имен. Да, вот в одно там, время называли, там, не знаю, Димой, например. Там. И вот в США вот в 26-м году произошел бум Джорджев Вашингтонов.
0: И на удивление, вы же знаете, в честь кого вы проводите розыгрыш. Почему джип, почему не коня? Просто разыгрываем 100 лошадей, разыгрывается в США в честь победы.
1: Почему несъедобная кошачья шерсть, в конце концов?
0: Это важный вопрос. Рано или поздно мы ее найдем и обязательно разыграем.
2: Реклама.
3: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
4: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза, детский сад в одной минуте от дома, магазины и сервисы под рукой, спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
5: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Крым Золото открывает свадебный сезон.
7: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
6: Крым Золото. Всегда отличная цена.
8: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
9: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
10: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1, 2 или 3 комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
11: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-300-75-75.
8: Застройщик ОМСЗ «Речь» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154% до 27,173% на 23.04.2026.
12: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Dirty, Take Me There, абсолютно реальный трек от настоящего человека, а мы немножечко про нейросети, потому что они-то уже выходят из моды, как оказалось. Опа. Компании по всему миру пытаются вернуть сотрудников, живых людей, которых уволили из-за нейросетей. Аналитики назвали это эффектом ИИ-бумеранга, вот он влетает обратно в офисную среду. Значит, в первую очередь, клиентские сервисы поддержка, те, кого заменили на искусственный интеллект, оказались самыми незаменимыми. Массовое недовольство клиентов — это главная причина, которые сатанеют из-за общения с ботами. Но это же правда. Слушай, ты пытался, я не знаю, какие-нибудь коммунальные услуги получить, с кем-то пообщаться, и ты каждый раз должен выслушать этот записанный текст. «Здравствуйте! Вас приветствует виртуальный помощник». Ты думаешь, сколько это может продолжаться? До бесконечности.
1: Это правда, это правда. Ну, в общем, ИИ не вывозит такой объем обязанностей.
0: Да? Нужно тепло голоса, обратная, понятная связь. Нужно поругаться с кем-то. Да. Ведь помощника не будет с тобой ругаться. Он просто либо согласится, либо переведет все-таки на оператора. Потом создатели контента возвращаются. Копирайтеры, которых первых списывали. Дизайнеры, редакторы, специалисты по маркетингу. Причины похожие. Выдаваемый ИИ нейрослоп, который мы не любим, всякий брейн-рот контент, клиенты быстро распознают и негодуют. И потом бренды теряют из-за этого лояльность. Ну и, кстати, разработчики с инженерами тоже приходят обратно. Нейросети оказались дороже живых айтишников при неумении работать как человек. И главная проблема, которую еще описывают нейросети, не умеют отвечать за результат. То есть, в конце концов, если что-то не получилось, не вызовешь ты нейросеть к себе в кабинет и не дашь нагоняй по-отечески.
1: Не поставишь на ковер.
0: Да, ну и она не ценит грамоты, которые им вручают. Ты вот вручаешь живому человеку, ну, радостно, он на полку ее ставит, а нейросети плевать.
1: В общем, единственная надежда на ИИ — это музыкальные чарты, где еще чувствуют себя комфортно, да?
0: Да, тут почему-то музыка. Все люди говорят, да, больше, вот этот трек, который, вот тихое шептание, в тренды его, давайте. Хор петь не будем, вот нейросети уже спели.
2: Спонсор рубрики «АО Суточно».

0: can't take my breath, и, кажется, дыхание еще одного человека перехватило, потому что мы продолжаем футбольную тему. Есть один футболист, который кто уже, сколько детей приобрел себе в свою жизнь?
1: Уже 4, вот пятый на готове.
0: Пятый на готове, получается.
1: Да.
0: И это?
1: Неймар.
0: Поздравляем Неймара, у него получается пентатрик. Если вы не знали, как будет 5 голов в одном матче, это пентатрик.
1: Пентатрик и пентаторт.
0: И пентаторт, пентатрик и пентабейбик получается у него с пятым. Поздравляем, завез, хороший завоз получился.
2: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Лав Радио представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация от различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги. Подробности игры на сайте lavradio.ru. 18+.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: 22 января 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше Wellness Intuition. С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишний ингредиент и выиграть летний набор Макфа Wellness. Макфа Wellness – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразнее, интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте lafradio.ru. 18+. Собака мордой вверх, кошка лапками вниз. Нет, это не анонс отдыха на Бали, а нашего нового розыгрыша «У меня лапки». Вместе с красавцами и брендом Айо проверим, насколько хорошо ты разбираешься в уходе за питомцами. Чем кормить, почему кот носится по квартире в 3 ночи и кто в доме хороший мальчик. Слушай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио» с 15 по 29 июня, отвечай на вопросы про собак и кошек и выигрывай крутые призы от Айо. Умного корма супер премиум класса для вашего питомца. Все подробности акции на сайте lafradio.ru. 18+.
3: И тогда заперет нас прям видео, скидка лед.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Альфа-инвестиции. Это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 9 часов утра в Москве. Love
1: News. Имущество иноагентов будут арестовывать по суду. Названы негативные последствия удаленки. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с 1 сентября начнет действовать закон, по которому иноагенты и релоканты, выступающие против нашей страны, могут лишиться имущества по суду. Если у таких граждан есть счета в банках, арест будет наложен в первую очередь на них, а если нет, под ограничение попадет в том числе недвижимость. Суды смогут выносить приговоры заочно. Россия может со временем перейти к 4-дневной рабочей неделе, но сделать это нужно постепенно, без регулирования со стороны государства, заявили в Госдуме. Жесткий переход может оказать негативное влияние на людей со сдельной зарплатой. Такое допустить нельзя, да и бизнес пока не готов. Федеральная антимонопольная служба провела проверку тарифов на теплоснабжение и водоснабжение и обнаружила нарушения в 65 регионах. Власти обязали компании инвестировать деньги в модернизацию и направить экономически необоснованные доходы на программы по обновлению объектов ЖКХ. Love Radio дарит шанс отправиться в грандиозное путешествие с июня по август. Мы разыграем 3 морских круиза из Сочи на лайнере Astoria Grande по системе «Все включено». Победителей суперпроекта «Билеты в лето» мы отправим в Грецию, Италию и Турцию. Прямо сейчас ты можешь занимать места в финале первого этапа акции, который мы назвали «Греческий сезон». Подробности и правила найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+. Удаленка убивает психику. Это выяснили ученые из Америки в ходе масштабного исследования. Как показали результаты анализа, удаленщики проводят без общения с людьми гораздо больше времени, чаще обращаются к психологам и получают рецепты на лекарства от тревожности. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного тебе дня!
2: Красавцы Love Radio. Летний сезон. Кирилл Данилов, Максим Абдулин.
0: Знаете ли, где находятся все психи прямо сейчас? Конечно, работают спокойненько на удаленке, где-то думают о своей жизни. Выяснили ученые из Америки в ходе масштабного исследования, что удаленщики проводят без общения с людьми гораздо больше времени, и именно по этой причине чаще обращаются к психологам. Почему? Просто надо с кем-то поболтать. Да, чат-рулетка уже не в моде, но гораздо более модное направление — это отдать 5000 рублей за час общения с психологом.
3: Два вопроса у меня по этому поводу. Правильно ли я понимаю, что самая как бы высокая группа риска в связи с этим — это именно удаленщики, то есть они первее всех на пути к психическим расстройствам?
0: Выгорание просто происходит, потому что ты сидишь, варишься в своих мыслях. Ты такой, знаешь, бывает, просто ты живешь в постоянном состоянии перед сном, когда ты закрываешь глаза и начинаются крутиться какие-то мысли, а обсудить-то не с кем. Поэтому нужно выходить, больше общаться, не получать рецепты на лекарства от тревожности, а просто оттревоживаться вместе с другими людьми где-то там, на спортивных площадках, возможно. Помните, где еще люди сейчас вживую общаются? Там есть бары всякие, там места какие-то, скопления людей.
3: Да-да-да, еще остались такие. А, ну и кстати, а бывает же такое, что вот после контакта с некоторыми людьми требуется помощь специалиста?
0: Да.
3: Как в таком случае? Нужно обходить как-то, понимать, с кем не стоит говорить?
0: Зачастую я видел людей, которым после психолога требовалась помощь психотерапевта. Вряд ли причина в первом была, скорее всего, там все в продолжительности зависит. Ну, в общем, самое главное. Уходите с удаленки, если чувствуете, что первый человек, к которому вам хочется обратиться, это психолог. Обратитесь сначала к какому-нибудь другу, ну или заведите такового. А впереди у нас Алекс Уоррен и Fever Dream. Красавцы Love Radio с тобой.

0: свистим немножко в сторону других англоязычных песен, разбираемся в их значениях.
1: Кириллица.
0: Кириллица — моя любимая рубрика, где я разъясняю значение различных треков. Мы слушаем песни, пытаемся узнать что-то новое для себя и можем с уверенностью сказать, что я теперь понимаю, о чем поется в этой песне. А впереди у нас Элли Фарбен и Рене Миллер, Body Talk. Слышал такой трек?
2: Конечно,
0: звучит
2: конечно.
0: Он вот следующим образом.

0: Ну, понятно, что означает сам припев, соответственно, тело...
1: Что это? Язык тела.
0: Язык, да? Тело говорит.
1: Тело
0: Бадди,
1: говорит.
0: Само тело говорит за себя. Теперь послушаем первый куплет, что там такое было.

0: что, если какие-то знакомые слова, которые ты услышал?
1: Да, парочка было. Значит, зеленый.
0: Зеленый, это хорошо. Да, было слово зеленый, только оно там было в сочетании. Он говорит, your silhouette's an evergreen. Не просто green, а evergreen. Ever, то есть постоянно, вечно зеленый.
1: Цветущий, вечно зеленый. Да.
0: Твой силуэт, your silhouette's an evergreen. То есть вечно зеленый твой силуэт, такой весь пышет зеленью, молодостью и прочим. Visions from the silver screen.
1: Про серебряный экран что-то. Про отражение где-то.
0: Вот, ну, вампиру бы не понравилось, да. Но вообще это аллегория на телевизор. То есть ты как образ с телеэкрана. Вот он описывает, какая же она крутая сама по себе. You got me hooked on you tonight.
1: Так, значит, зацепила этой ночью, да?
0: Да, зацепила меня. Знаем мы такую песню. И вообще, Hooked on Feeling, есть такая песня. Та-та-та-та-ра. Она тоже, я, то есть, зацепился за это чувство. Вообще, Hooked on Something, это что-то тебя зацепило конкретно. Throwback to the 70s.
1: Что-то про время, наверное.
0: Откидываемся обратно в 70-е. Throwback — это возвращение.
1: А
0: возвращаемся.
1: Почему туда именно, кстати?
0: Видимо, у него такие музыкальные мотивы, поэтому он решил именно в 70-е вернуться. You got moves I've never seen.
1: Что-то такое, что ты как-то двигаешься, я такого никогда не видел раньше. Да,
0: да? Ты даже спел эту часть на русском и никогда не видел таких движений. When you're dancing under the lights.
1: Когда ты танцуешь... Загораются огни.
0: Под огнями, когда ты танцуешь, да. No, you don't need a word to speak right to my heart.
1: Что-то в сердце. Это, наверное...
0: Не нужны слова, чтобы говорить мне прямо в сердце. Чтобы говорить с моим сердцем, не нужно слов, нужно движение показать. I can feel what you say, got it right from the start. Ощущаю, что ты хочешь сказать, прям с самого начала понял. И говорит, don't hold back when you move like you do, let me hear your body talk. И дальше поет, давай, не говори мне слов, дай я послушаю язык твоего тела. И про это вся песня. Он говорит, что не нужны слова, когда такое красивое тело танцует и говорит само за себя.
1: Невербальное общение, да?
0: Невербальное...
1: Любовь к невербальному общению.
0: Невербально-танцевальное общение. В общем, теперь вы понимаете, о чем Элли Фарбин и Рене Миллер поют в треке «Body Talk». Давайте его и послушаем.
2: Спонсор рубрики «АО Суточно».

0: Calm Zone. И прямо сейчас чувствуете летнее настроение, которое у вас случается? А вот, а нет, летнее настроение. Вернись,
1: где?
0: Вернись к нам, летнее настроение.
1: Просто.
0: Вот сюда оно пришло. Этим летом у слушателей Лав-Радио есть замечательная, шикарнейшая возможность отправиться в грандиозное путешествие. Я же сказал, что летнее настроение вернется. Вот оно и пришло, пожалуйста, забирайте.
1: С июня по август мы разыгрываем 3 морских круиза и сотни.
2: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Медведи. А сейчас отправляемся к специальному сообщению от нашей звездно-статистической службы. Мы записывали все показания, которые собирались со звезд, и объединяли это все в единый информационный список, и сейчас зачитаем вам.
1: 3, 2, 1.
2: Стартрек.
0: Алле, алле, алле, а вот теперь и звезды.
3: Ова-ова.
4: Овны.
0: Сегодня ваш напор и энергия помогут пробить даже самую крепкую стену.
4: Тельцы.
5: День благоприятен для решения финансовых вопросов.
4: Близнецы.
0: Доверьтесь интуиции, она мягко направит вас в нужном направлении.
4: Раки.
5: Ваше сияние сегодня особенно заметно, ловите восхищенные взгляды.
4: Львы.
0: Сегодня у вас куча энергии, используйте ее с умом и все получится.
4: Девы.
5: Хотите перемен? Сегодня отличный день, чтобы сделать первый шаг к ним.
4: Весы.
0: Иногда подарки другим радуют больше, чем подарки самому себе.
4: Скорпионы.
5: Сегодня вы будете очень внимательны, увидите возможности, которые раньше не замечали.
4: Стрельцы.
0: Звезды приготовили для вас приятные сюрпризы. Вам остается только принимать подарки судьбы.
4: Козероги.
5: Кто-то захочет втянуть вас в конфликт, но ваше обаяние умерит пыл оппонента.
4: Водолеи.
0: Обратите внимание на то, что говорят окружающие. Они могут сказать что-то ценное.
4: Рыбы.
5: Сегодня лучше укреплять личные отношения.
1: Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: Кстати, у красавцев Love Radio, если вы не знали, заготовлены самые интересные факты про домашних животных. Максим, у тебя есть какое-то домашнее животное?
1: Было. Слушай, были
2: зафиксировал.
1: Кошки.
2: Ладно, позитив, все хорошо.
1: Да, будет, еще и будет.
0: А, еще и будет, еще вот, и будет, теперь да. Зафиксировали. Mm-hmm. Ну, у нас тут поголовно, у меня тоже, я жил огромное количество времени с собаками, поэтому мы решили запустить наш розыгрыш, игру «У меня лапки». Если ты знаешь о хвостатых абсолютно все и помнишь необычные факты о них, ну и готов, конечно, доказать, что ты главный знаток кошачьих и собачьих тайн, звездный час твой настал. Нужно писать на 8-915-300-106-6. Я хочу отправлять то самое сообщение. Возможно, именно тебе мы и позвоним. Зададим вопрос про собак или кошек, а может быть еще про каких-то животных. И отдадим приятный приз, если ты все верно ответишь. Ждем твое сообщение.
3: Реклама. Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
4: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах. Остается время для жизни.
3: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Проекта «Корм для собак и кошек Айо» мы приготовили для вас самые занимательные вопросы о братьях наших меньших. И прямо сейчас у нас есть первый участник. Кто у нас на связи?
1: На связи Александр. Саш, привет.
0: Александр, доброе утро.
2: Добрый день, доброе утро.
0: Добрый день. Ну тогда, я так полагаю, уже спокойный обеденный перерыв. Есть какая-то кошка или собака у тебя?
2: У меня есть восточноевропейская овчарка и кот сфинкс.
0: Все, это к тому, что и корма им нужно много, поэтому давайте свой вопрос, я готов отвечать. Короче, правила у нас простые. Задаем один вопрос, три варианта ответа есть. Если отвечаешь правильно, приз от Айо улетает к твоему питомцу, даже питомцам, и к тебе. Готов?
2: Конечно.
0: Тогда поехали. Внимание, у нас первый вопрос и единственный. Какая собака похожа на плюшевого медведя, который внезапно научился лаять? Варианты ответа.
1: Первый. А. Барон Плюшингтон. В. Чау-чау. И С. Ньюфаундленд.
0: У нас так. А, В и С.
1: А, В и С. А, В и С, да.
2: Я скажу второй вариант.
0: Ты чувствуешь, что это чау-чау все-таки, да?
2: Конечно.
0: Видел ли ты? Опиши чау-чау своими словами.
2: Так, тут добавлять нечего. Медведь, который научился лаять.
0: Медведь, который научился лаять.
1: Он прям похож, да?
0: И человек, который научился доставать корм своим животным. Саш, поздравляем тебя, это абсолютно верный ответ. Да, действительно, чао-чао, те самые плюшевые медведи. Лови наш поздравление, ты выигрываешь приз от Айо. Умная еда для питомцев супер премиум класса. Тут все серьезно, качественные ингредиенты, сбалансированный состав. Корм, созданный с учетом возраста, размера и особенностей питомца.
1: И, кстати, в Айо нет пшеницы и кукурузы. Никаких непонятных сюрпризов в миске. Вместо них только полезная рис и гречка, чтобы ваш пушистый друг чувствовал себя на все 100, а выглядел еще лучше.
0: И на свою миску смотрел, как на курьера смотрим мы. Это была игра «Властелин». Это была игра «У меня лапки», которая проходит с 15 по 29 июня 2026 года. Все подробности на сайте loveradio.ru. Кстати, в нашем миксе тоже ничего лишнего. Градусы на ресницах прямо сейчас.
3: «У меня лапки» в эфире «Лав Радио».

0: Ману Чао, Мэми Пьячи. И прямо сейчас происходит выстраивание социального рейтинга. Говорят, что в Москве запустили тот самый рейтинг для работников сферы обслуживания. Там можно увидеть не только оценку самого заведения, но и почитать рейтинг и отзывы на каждого отдельного сотрудника. Запустили это через сервис, который собирает обычные электронные чаевые.
1: Ого-ого, уже в Москве, да, есть такая штука?
0: Да, уже в Москве есть такая штука, ничего не напоминает.
1: Что-то где-то это видел. Какой-то сериал,
0: наверное.
1: Сериал какой-то, да.
0: Только помни, что если зеркало черное в общепите, значит рейтинг у тебя будет низкий, потому что его нужно было протирать.
2: Реклама. Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: И тогда заперёт на своём видео скидка лёд.
7: Привет, это Валерия. И я приготовила тебе сюрприз.
8: До 21 июня вертикальный пылесос Remus будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-95.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: Акведы.
13: Выбраны.
14: Документы для регистрации ИП.
13: Готовы.
15: Фантастика.
13: Счет, бухгалтерия.
16: Подключены. Поехали.
17: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
6: И тогда заперет на своем видео скидка лед.
7: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
8: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.

0: Москве 10 часов утра. Love
1: News. Компаниям стало невыгодно увольнять слабых сотрудников. Названы красные флаги при покупке вторичной недвижимости. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Работодателям стало невыгодно увольнять неэффективных сотрудников. По словам экономистов, потеря человека обходится компании дороже, чем его сомнительный труд. Эксперты объясняют это нехваткой кадров. Быстро большой пробел не закрыть, поэтому организациям приходится мириться со слабыми работниками. К тому же они опасаются, что новый соискатель будет стоить очень дорого. Эксперты назвали красные флаги при покупке недвижимости на вторичном рынке жилья. Это очень пожилой продавец, сделка по доверенности, срочная продажа только сегодня, сильное занижение цены, признаки банкротства, нервное поведение собственника и отказ от личной встречи. Кроме того, нужно внимательно относиться к ситуациям, когда квартира за короткое время много раз переходила из рук в руки. Особенно опасны недавнее наследство, дарение, развод, приватизация без участия всех зарегистрированных, использование мат капитала и доли детей. Минимальный бюджет свадьбы с полной организацией через агентство в этом году начинается от 1,5 миллиона рублей. Самостоятельная подготовка, по словам экспертов, позволяет уменьшить расходы. В этом случае можно уложиться в 500 тысяч. Камерная свадьба на 25 человек обойдется примерно в 1,5 миллиона рублей, а банкет на 50 персон – до 4. Житель Британии первым обогнул нашу планету тремя разными способами – по воде, земле и воздуху. Джеймс Китчелл установил мировой рекорд и попал в книгу Гиннесса. Мужчина обогнул Землю на велосипеде, через 6 лет отправился в кругосветку на винтокрылом летательном аппарате, а потом путешествовал на лодке. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Встретимся ровно через час.
2: Красавцы Love Radio. Летний сезон. Кирилл Данилов, Максим Абдулин.
0: С тобой красавцы Love Radio и кризис среднего возраста. Ведь житель Британии первым обогнул нашу планету аж тремя разными способами. И по воде полетел, и по земле, и по воздуху. Причем сначала велосипед, через 6 лет кругосветка на винтокрылом летательном аппарате, а потом еще и путешествовал он на лодке. Собственно, каждый мужчина за свою жизнь должен совершить три вещи.
3: Три дела. Да?
0: Три кризиса. Среднего возраста, старшего возраста и какой-то, видимо, там еще промежуточный кризис случается. Иначе объяснить, ну и, возможно, он просто богаче, и у него огромное количество денег, и не нужно ничем заниматься.
3: И все эти кризисы в разных стихиях, да? Они
0: проживаются.
3: А сколько ему...
0: Не указано. Ну, я надеюсь, что после всего этого лет 80, как Федору Конюху, потому что вряд, ну, если ему еще и типа 35, что его ожидает дальше? Он же еще под землей не пролез, в конце концов. Можно будет, что в космос еще не летал.
3: Через вулканы, огонь.
0: А Кэти Перри летала. Вот и задумайтесь. Я задумался да, в моменте. Ну все, ладно, все, тогда вы
3: сказано,
0: подумайте.
3: Сделано.
0: Впереди The Second Voice, let me be.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Это Tame Impala и Jenny Dracula в ремиксе от Jenny. Ну и знаете ли, красавцы, с тобой. И вот есть у меня такая мысль. Вот согласись, что в жизни есть события, возвращения которых ты ждешь каждый год с особым нетерпением. И, допустим, отпуск какой-нибудь, день рождения, просто сезон черешни.
1: Да, например. И, кстати, вот очень хочется, чтобы таких приятных и регулярных поводов для радости у нас было, конечно, как можно больше.
0: И для многих семей в нашей стране такое классное событие как раз-таки на подходе, потому что прямо сейчас, через буквально одну песню, стартует игра «Семейная тема». Разыгрываем приз и заодно поделимся лайфхаком для семейного бюджета.
1: Будет два вопроса и шанс забрать суперприз. Пиши в наш мессенджер, и, возможно, именно тебе мы позвоним.
0: 8-915-300-106-6. Открывайте «Макс», пишите «Я хочу» прямо сейчас. Буквально есть одна песня. Первого мы выбираем, дозваниваемся и будем задавать вопросы, разыгрывать тот самый суперприз.

0: а мы прямо сейчас проверим, насколько мы финансово грамотны и поделимся лайфхаком.
1: Семейная тема.
0: Итак, красавцы Love Radio, с тобой игра «Семейные темы» в эфире Love Radio. Максим, ты себя считаешь финансово грамотным человеком?
2: Ну, если учесть, что я перестал спускать всю свою зарплату на новые кроссовки, то да, определенные успехи, конечно, есть. Но вообще, когда в семье двое или больше детей, там уже совсем другие правила игры.
0: Да, конечно, и чтобы разобраться во всех правилах и приятно провести время, мы начинаем нашу игру. На связи со студией у нас Дима. Дима, ты здесь?
2: Дима, привет.
3: Всем доброе утро.
0: Дим, доброе утро. Откуда ты до нас дозвонился?
3: Я из Подмосковья, Балашиха.
0: А как у вас? Дождь уже закончился или все еще идет? Чего нам ждать?
3: Да, все еще идет. Все в воде, мы сапо плаваем.
0: Ну и ладно, тогда хоть денег сэкономим. Как раз таки, да и выходить из дома-то не хочет. Ты себя считаешь финансово грамотным человеком?
3: Ну, отчасти, да.
0: От какой части?
3: Ну, стараюсь на машине не ездить, экономить, чтобы бензин деньги не тратить, а то подорожал.
0: Вот, все правильно.
2: Ну, большей части, значит, да?
0: Нет, я даже сейчас сам задумался, говорю, действительно, можно все это время было по такой причине ездить на машине, а не по причине отсутствия прав. Ну да ладно, короче, игра прямо сейчас. Правила простые, у нас два вопроса, три варианта ответа. Готов?
3: Да.
0: Тогда, внимание, первый вопрос. Новая мера поддержки национального проекта «Семья» — ежегодная семейная выплата. Ее уже начали выплачивать родителям. Как ты думаешь, кто ее может получить?
2: И варианты ответа: А. Вообще все родители. Б. Только те мамы и папы, у кого дети закончили год на пятерке. И вариант В. Работающие родители, у которых двое и больше детей.
3: Очень сложно.
0: Очень сложно, напряженно. Так, угу. Но все-таки твой ответ.
3: Я думаю, что все родители.
0: Ты думаешь, что все-таки все родители абсолютно, но казалось бы, обычно, когда есть какая-то выплата, возможно, но должны быть и какие-то условия, как ты считаешь?
2: Кому больше нужно здесь, да?
0: Еще раз вариант ответа. Вообще все родители, только мама и папа, у которых дети закончили год на пятерке, и работающие родители, у которых двое и больше детей.
3: Большие семьи, у которых малоимущие, большие семьи, двое и более детей.
0: Работающие родители, у которых двое и более детей. Твой ответ. Правильно тебя понимаю? Правильно услышал? Да. И это абсолютно верный ответ. Супер. Мы тебя поздравляем. У тебя есть первое наше. Но, кстати говоря, это абсолютно верно. Ежегодная семейная выплата, положенная работающим родителям, с чьих доходов уплачен налог на доходы физических лиц за год, предшествующий году обращения. НДФЛ пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут одним платежом. Получить выплату могут работающие мамы, папы или опекуны с двумя и более детьми. Главное, чтобы дети были младше 18 лет или до 23 лет, если они учатся очно. Это мы зафиксировали и запомнили, но...
2: Да, молодец, Дим, так держать. Ты уже выиграл приз, сертификат на 2000 рублей на маркетплейсе, но это только начало. Сейчас твой приз может удвоиться, и для этого нужно только правильно ответить на второй вопрос. Ты готов?
3: Да.
0: Все, главное, что есть готовность, мы ее зафиксировали. Теперь, внимание, второй вопрос. Где можно оформить ежегодную семейную выплату? Это можно сделать онлайн через госуслуги, лично в отделении социального фонда или в МФЦ. Это вариант А. Вариант Б. Только через банк. И В. Подходит все вышеперечисленное. Главное — прийти в четверг.
3: Ну, первый точно.
0: Угу. А как звучал первый ответ? То есть онлайн через госуслуги, лично в отделении социального фонда или в МФЦ, правильно?
3: Я всегда через госуслуги все делал, но вот в МФЦ пока делал, а в банке вообще не обращался никогда.
0: Ну, если ты так делал, то это абсолютно верно, ведь ты поступил правильно. Да, правильный ответ — это А. Поздравляем, твой выигрыш удваивается. Ты забираешь суперприз, сертификат на 4000 рублей. Теперь твой, Дим, поздравляем тебя.
3: Спасибо большое.
2: Совершенно верно. Подать заявление на ежегодную семейную выплату можно с 1 июня до 1 октября на портале госуслуги в отделении социального фонда или в МФЦ. Ну а чтобы узнать больше о выплатах и мерах поддержки для семей с детьми, обязательно заглядывайте на сайт национальныепроекты.рф.
0: Это была игра «Семейная тема», которую мы проводим совместно с национальным проектом «Семья». Игра проходит с 15 по 26 июня 2026 года. Все подробности на сайте loveradio.ru.
1: «Семейная тема» в эфире Love Radio.

0: красавцы Love Radio с тобой. Если ты будешь внимательно слышать Love Radio этим летом, то не только услышишь все главные мировые хиты, как вот тот, что играет сейчас, это Alec и Kelly Dive Into Me. Ну и, кстати, ты получишь шанс выиграть путешествие мечты.
1: Главный приз, напомню, морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере Astoria Grande по системе «Все включено» по той самой «Лови сигнал ведущего», дозванивайся в эфир и занимай свое место в финале.
0: Это не сигнал, это напоминание о сигнале нашего суперпроекта «Билеты в лето. Греческий сезон». 19 июня мы определим победителя, который отправится в эту увлекательную страну. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru. Категория, напоминаем, 18+.

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: not right, but it's okay. Вроде как неправильно, но ничего, пойдет.
1: Пойдем.
0: Про самый нишевый спорт примерно так же можно сказать, как бы вы могли подумать. В современном языке понятие нишевое уже закрепилось, что-то не для всех. Какой сейчас самый нишевый спорт? Есть какое-то предположение?
1: Ну, уже не гольф, наверное.
0: Уже не гольф. Уже в какой стране не гольф? Ну, допустим, это не гольф. А какой, расскажем через несколько минут.
2: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
3: Жареные вкусные семечки Джин.
4: Знаем, любим и едим.
3: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Hertz Redemption, ремикс от Колье Фанк. Колья, не Коля, не путать с обычным Коли, это Колье Фанк. И прямо сейчас мы расскажем вам, где вы найдете максимальное скопление людей, звенящих карабинами и щекочущих людей своими усами, потому что появился новый нишевый вид спорта. Падел, нет, все, бильярд, пожалуйста, уже отыграли в бильярд все и боулинг. Теперь... шахматы.
1: Ух ты.
0: Новый главный нишевый спорт. Прямо сейчас в Москве буквально идет гонка. Кто быстрее откроет специальные ресто-клубы, где можно поиграть в шахматы и поесть еды. Собственно, место, где ты собираешься. Вот так вот сидишь.
1: Да,
0: а
1: хотя
0: в боулинг поиграем. Нет, давай мы соберемся и поиграем в шахматы где-то. В общем, ты можешь и поесть, и провести шахматную партию.
1: Съедим.
0: Что должно повысить сильный интеллект населения.
1: Съедим пару слонов, скажем так.
0: Или так. Ну,
1: слушай, а в чем нишевость? Вот что означает нишевый? То есть стал менее популярным или какой-то новый взгляд?
0: Нет, смотри, нишевый — это что-то, что интересует определенную группу людей. То есть объединяет какой-то кружок по интересам. Если ты нишевый, ты не такой, как все, наоборот. Но ты забрал себе какое-то необычное увлечение. Вот, допустим, необычное место. Ну, сколько ты знаешь людей, которые проводят время за шахматной доской? Не так уж и много.
1: Кстати, да.
0: Вот,
1: кстати, да.
0: А со времен ухода моего деда я знаю еще меньше таких людей. Но тем не менее. В общем, люди приходят и спокойно сидят, играют. И я вот сижу и думаю, что вполне себе можно было бы объединить что-то. Сейчас-то какая-то модная кухня планируется. А можно было бы взять, открыть ресторан с казахской кухней, и где можно было бы и сходить конем, и съесть коня.
1: Да, кстати, да.
0: Забирайте себе идеи, пожалуйста. Немножко бешбармак и немножечко пару-тройку других партий.
2: Спонсор рубрики «АО Суточно».

0: Ну и этим утром подведем итоги, что у нас с вами получилось новенького узнать. Ну, во-первых, у котов появилась целый бренд сладкой ваты. Кошачья шерсть теперь доступна в виде сладости. Можете взять, и главное, не поперхнитесь, а то придется совсем до конца косплеить кошку. Россияне больше уже не так сильно любят черешню.
1: Наелись, как выяснили.
0: 100 людей с именем Джордж Вашингтон могут получить по джипу, если вдруг сборная США выиграет чемпионат мира по футболу. И туда можно записываться. И пока еще чемпионат мира не свершился, можно успеть сменить.

0: заменить себе имя на Джордж Вашингтон, видимо, пока что. И таких желающих, я предполагаю, наберется как определенное количество.
1: Ты смотришь, да, идешь по улице, там такие очереди в паспортный стол.
0: Да, и все во фраках специальных, шляпах или какое там, что там было у Джорджа Вашингтона. Но это уже не нам решать. Тут как будто бы забугорная какая-то история. Мы будем разбираться с черешней. Ну а с вами были красавцы Лав Радио. Здесь Кирилл Данилов и Максим Абдуллин. Услышимся с вами уже завтра в 7 часов утра. Готовы просыпаться. Ну нет, сейчас пока поживите немножко день, а завтра будьте готовы просыпаться. Можно. Поехали.
2: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно ру. 6+. Красавцы Лав Радио. Летний сезон. Кирилл Данилов. Максим Абдулин. Реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: Акведы.
7: Выбраны.
8: Документы для регистрации ИП.
7: Готовы.
9: Фантастика.
10: Счет, бухгалтерия.
11: Подключены. Поехали.
12: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
13: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше Wellness Intuition. С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишний ингредиент и выиграть летний набор Макфа Wellness. Макфа Wellness – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразнее, интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте lavradio.ru. 18+.

0: будет твоя. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
1: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: Москве 11. Всем привет.
1: Love News.
2: Мошенники предлагают россиянам легкую подработку. Привычка засыпать под телевизор оказалась вредной для здоровья. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники предлагают россиянам устроиться на легкую подработку, просят оплатить форму, медкнижку, страховку, обучение или пропуск. Аферисты могут запросить персональную информацию и данные банковских карт. Эксперты напомнили, признаки легальной подработки включают письменный договор, официальный сайт, проверяемые реквизиты и отсутствие платежей со стороны соискателя. Неймар станет отцом в пятый раз. У футболиста и его девушки Бруно Бьянкарди будет еще одна девочка. В соцсетях нападающий отметил, цитата, «Похоже, я собираю музыкальную группу. Это будут новые Spice Girls». Напомню, пара то сходится, то расходится на протяжении 5 лет. У знаменитостей 2 общие дочери. Кроме того, у бразильца есть дочка и сын от других женщин, а у модели еще один ребенок, рожденный в прошлых отношениях. Том Холланд и Зендая появились на красной дорожке новой ленты о Человеке-пауке. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Привычка засыпать под сериал за 2 недели формирует опасную зависимость. По словам экспертов, мозг получает условный рефлекс. Где-то звук, значит, можно расслабиться. Без этого триггера нервная система не работает правильно, и человек долго не может уснуть. Глубокого сна у таких людей до 30% меньше. Кроме того, создается повышенная эмоциональная нагрузка. Утром человек находится в состоянии, будто всю ночь решал чужие проблемы. Возникают разбитость, туман в голове и сниженная концентрация. Со временем накапливаются хронические последствия, повышается артериальное давление и уровень тревожности, а также ухудшается память. О других интересных и актуальных событиях узнаешь чуть позже, так что оставайся с нами. Классного тебе дня. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Оставайся с нами.
0: Не то, что не умею, я просто не понимаю, как можно засыпать под сериал или под включенный какой-нибудь гаджет. Это же мешает. А вот просыпаться под хорошую музыку — это круто. Присоединяйтесь к нам, Бритни Спирс Токсик, прямо сейчас. Дальше Сикотса Минелли.

0: Love Radio, это Ava Max и ее динамичная работа. Тем временем наше утро тоже набрало свою динамику. 11:20 в столице. Погнали дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну а если ты еще не до конца проснулся с новым составом красавцев Love Radio, летний сезон, Максим Абдуллин и Кирилл Данилов все утро радовали тебя, то я, Макс Фабиан, забрал у них пульт, просто буквально отобрал, чтобы тебя хорошей музыкой насытить, ну и твой день, естественно, тоже, чтобы был успешным. Так что давай, давай, еще кофе, хочешь кофе? Давай кофе, вместе попьем. И послушаем крутые треки до конца часа от Talk to You, Another 54 Ultra. Чуть раньше Шакира, Burn Boy, дай-дай. И совсем скоро Егор Крид, Артик Асти, Карма. Слушай Love Radio и лови саундтреки твоей любви.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
2: Love me like you do, la la, love me like you do, touch me like you do.
1: Love Radio.

0: Это как же нужно любить человека, чтобы испытывать к нему такую, вот такие чувства, чтобы аж душить в своих объятиях. Я знаю, что с животными так работает. Но вот Клава Кока не лето демонстрирует нам, что любовь бывает и к человеку. Такая краш здесь в эфире Love Radio, 11:49 в Москве.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а мы действительно постепенно завершаем это утро по столичному. 10 минут от него осталось. Послушаем за это время Another Talk to You, Fit 54 Ultra. И в финале часа будет Rudimental Khaled, All I Know.
2: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Собака мордой вверх, кошка лапками вниз. Нет, это не анонс от

0: Тихо на Бали, а нашего нового розыгрыша «У меня лапки». Вместе с красавцами и брендом «Айо» проверим, насколько хорошо ты разбираешься в уходе за питомцами. Чем кормить? Почему кот носится по квартире в 3 ночи? И кто в доме хороший мальчик? Слушай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио» с 15 по 29 июня. Отвечай на вопросы про собак и кошек и выигрывай крутые призы от «Айо». Умного корма супер премиум класса для вашего питомца. Все подробности акции на сайте lavradio.ru. 18+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Копишь на отпуск, выбираешь отель, а в дороге думаешь только о том, как бы не укачало. Знакомо? С 15 по 20 июня мы объявляем бой укачиванию. Встречай игру «Турболето». Угадай штормовой трек, прокричи кодовую фразу и забирай летний приз. А для реальных километров и крутых виражей есть проверенный попутчик – «Драмина». Она помогает предотвратить укачивание в машине, самолете и поезде. Просто примите за 30 минут до поездки. Можно всей семье, взрослым и детям с 3 лет. «Драмина». Пусть дорога станет приятной.
2: Имеются противопоказания. Необходимо знакомиться с инструкцией. Подробности акции на сайте lavradio.ru. 18+.
0: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Лав Радио представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация от различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги. Подробности игры на сайте lavradio.ru. 18+.
6: Акведы.
7: Выбраны.
8: Документы для регистрации ИП.
7: Готовы.
9: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
10: Подключены. Поехали.
11: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
0: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше «Wellness Intuition». С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишний ингредиент и выиграть летний набор «Макфа Wellness». «Макфа Wellness» – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразнее, интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте lavradio.ru. 18+.
12: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

Москве полдень. Ну и вот он по московскому времени экватор этого вторника. Впереди много хорошей музыки и самые лучшие свершения в твоей жизни. Доминик Файк на старте часа. Baby Doll, Никита Мария Зайцева, Фурс. Все слова любви продолжат наш час.

0: Имбра, Somebody That I Used To Know в ремиксе не менее талантливого и скиллового музыкального продюсера Бастиана Ван Шилда. Ну а Краш, о котором пойдет речь дальше, ну его ты точно знаешь, слышишь в нашем эфире. Его клипы, между прочим, собирают миллионы просмотров, а выступления десятки тысяч зрителей. Это Holiday Boy, и у тебя есть крутой шанс выиграть два билета на его большой концерт в Москве 5 июля. Если хочешь оказаться там, пиши прямо сейчас в наши мессенджеры Макс или Телеграм по номеру 915-300-106-6. Если твое сообщение окажется первым, я тебе перезвоню и обеспечу твое присутствие на этом шоу. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дрожает.
3: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
2: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-300-75-75.
4: Застройщик ООО «СЗРИЧ» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
3: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
2: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
3: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Алекс Уоррен, Fever Dream, здесь в эфире Love Radio. И также здесь человечек, которого мы очень любим, который любит нас слушать. Наргиза нам дописалась в мессенджер Макс. Привет, Наргизочка.
1: Привет, моя любовь!
0: Привет, дорогая, как твои дела?
1: Ой, когда ты мне позвонил, просто я счастлива.
0: Я очень рад за эфиром. Я у тебя узнал, что ты, оказывается, год назад ходила на Holiday Boy, правильно?
1: Да, ну приблизительно, ага.
0: Расскажи о своих эмоциях. Ты же тоже на ВТБ-арену ходила?
1: Да. Ну, слушай, он классный. У него сейчас еще новые песни успели выйти, поэтому я люблю его.
0: А кого?
1: Не так сильно, как тебя.
0: Ой, спасибо. Мое сердце просто сейчас вот... На всю страну. Слушай, а кого было больше, девушек или молодых людей на Holiday Boy?
1: Ну, девочки, конечно, девочки.
0: Слушай, самая главная поклонница Holiday Boy, ну и моя тоже. Окей, хорошо, 5 июля попадет все-таки на ВТБ-арену. Вручаю тебе 2 билета на большой концерт этого краша в Москве. Шоу пройдет 5 числа на стадионе ВТБ-арена. Желаю тебе классных впечатлений и невероятных эмоций, Наргиза.
1: Спасибо!
0: Хорошего у тебя вторника, крутой музыки, ну и, конечно же, оставайся с нами. Ну а прямо сейчас, Holiday Boy, ты не хотела.

0: Выпустили съедобную кошачью шерсть. Необычный снэк представляет собой сахарную вату, все-таки с необычной текстурой, имитирующей клоки меха трехцветной кошки.
1: Именно кошачью.
0: Именно кошачью.
1: Слушай, да, как... ты думаешь, собачью уже линейку пора готовить? Да, как будто бы уже и да. Подожди, коммерческий план должен быть какой-то на будущее.
0: Ну да, можно там миндаль сразу натереть на терке и получить рыбью чешую, имитацию.
1: Для чего?
0: Съедобную.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: камеру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Крым Золото открывает свадебный сезон.
4: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
3: Крым Золото. Всегда отличная цена.
5: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
6: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: твой и ничей больше. Дима Билан здесь в эфире Love Radio. Твой номер один, 12.50 по столичному. Движемся дальше к артистам номер один, ну, не меньше.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Очень много хорошей музыки впереди нас ждет. Кидаро, Джастин Бибер посетят нас с тобой. И наш плейлист тоже с треком Stay будет Gayazov's Brothers, Fiesta, а также Adamas, I Like The Way You Kiss Me. Ну, а новый час принесет себе новые саундтреки твоей любви.
2: Реклама.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк.»

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Лав Радио представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация от различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги. Подробности игры на сайте lavradio.ru. 18+.

Час дня в столице. Где-то что-то невероятное ждет, чтобы быть познанным. Ну, конечно же, того. Так что расширяем границы собственных возможностей и ищем, ну, может быть, даже свой граль. Хьюги Лейман, Angel, Ultranate на старте часа. Moving to the Sun.

Знаменитый на весь мир поп-рок коллектив Maroon 5 с треком Maps здесь в эфире Love Radio. Ну а уже через несколько минут здесь же стартует игра Turbo Lento. Правила очень простые, просто максимально. Я включу тебе летний штормовый хит. Твоя задача угадать его и забрать приз. Прямо сейчас пиши в наш мессенджер Макс, ну или же в телегу 915-300-106-6. И возможно именно тебе я перезвоню через минутку-другую.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Газуем вместе с Зиверт здесь на волнах Love Radio. За окном лето, сезон отпусков, ну а значит время собирать чемоданы, прыгать в тачки, поезда, самолеты, куда угодно и мчать навстречу своим приключениям. Погнали вместе.
1: На правах рекламы. Турболето.
0: Ну а чтобы в пути тебя колыхало только от любви и любимых треков, мчать нужно с комфортом. Именно поэтому совместно с проектом Драмина мы запустили в эфире игру «Турболето» для тех, кто обожает путешествия и ценит абсолютный комфорт в пути. Ну и, конечно же, мне пишут в наши мессенджеры, да и звонят по телефону тоже. И первым дописалась Александра из Чебоксар. Саш, привет, давай знакомиться.
2: Добрый день.
0: Привет, как твои дела?
2: Все отлично, жара, лето.
0: Вот в Чебоксарах как
2: погода? Настроение путешествия.
0: Жарко у вас в Чебоксарах?
2: Сегодня пасмурно, где-то 20-21.
0: А какие планы у тебя на лето? Куда собираешься, может быть?
2: Обязательно хочу на море с детьми съездить, с семьей.
0: Какое море? Их много.
2: Средиземное.
0: Средиземное, я понял. Ну, хорошо, давай тогда вместе отправимся с тобой на Средиземное море, но это мы на самолете, да? Тогда занимай свое место в нашем виртуальном лав-лайнере. Сейчас я включу тебе специальный 15-секундный микс. Там будут различные звуки и горячий зарубежный хит. Трек может немного плавать по громкости, ну, у нас же турбулентность. Так вот, твоя задача — стабилизировать наш полет. Для этого угадай исполнителя, ну, а затем активируй секретный пароль. Смотри, как только ты назовешь звезду, я произнесу слово «Драмина». Ну а ты в ответ должна четко сказать кодовую фразу. Она звучит так: «Пусть дорога станет приятной». Я тебе говорю «Драмина» после того, как ты угадываешь, а ты говоришь «Пусть дорога станет приятной». Понятно?
2: Понятно.
0: Понятно. Вот как звучит наш микс.

0: По-моему, не очень просто, да?
1: Да.
0: Есть предположение?
1: Так, так. Сложновато что-то.
0: Это зарубежная звезда.
1: Зарубежная.
0: И здесь даже три участника, но тебе нужно назвать первого. Это западный, очень известный диджей.
1: Так, западный диджей. Угу. Это хит этого лета, да?
0: Ну, я бы не сказал.
1: Нет.
0: Это хит, точно, абсолютно точно, это хит. Давай какого-нибудь диджея известного тебе зарубежного, а потом я тебе чуть помогу, три варианта дам.
1: Так. Западный, это европейский или американский?
0: Любой, не русский, точно не Smash.
1: Так, ну какой, я даже...
0: Ладно, давай я тебе дам три подсказки.
1: Дэвид Гетта, Дэвид Гетта еще.
0: Дэвид Гетта, точно не русский диджей. Смотри, у нас есть три варианта ответа. Это Мартин Гаррикс, это Али Фарбен, Рен Миллер и Питбуль.
1: Пусть будет Мартин Гаррикс.
0: Давай послушаем, он ли это, а точнее они ли.

0: Мартин Гаррикс, Маклемор и Fallout Boy. И теперь подожди радоваться. Прежде чем ты получишь наш приз, я тебе говорю: драмина, а ты мне отвечаешь.
1: Пусть дорога станет приятной.
0: Ура, ура, еще раз ура. Я тебя поздравляю, крутой летний приз от нашей команды. Команда Love Radio и Драмина отправляется прямиком к тебе, Саша. Ну а для всех, кто прямо сейчас планирует свои идеальные выходные или отпуск, ловите главный лайфхак этого лета. Идеальное путешествие – это эстетичные виды за окном, любимый плейлист и полный комфорт в пути. Чтобы дорогу не испортило укачивание, в любой дорожный набор стоит сразу добавить Драмину. Она помогает вестибулярному аппарату адаптироваться к движению в абсолютно любом виде транспорта. Все, что нужно, это принять одну таблетку за 30 минут до поездки, а драмина будет действовать до 6 часов. Отличный вариант для путешествий всей семьей, взрослым и детям с 3 лет. Это был розыгрыш турболета. Он проводится с 15 по 20 июня 2026 года. Возрастная категория 18+. Все подробности на сайте loveradio.ru. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Ну а с нашим плейлистом мы ознакомимся прямо сейчас. Таю Крис, Break Your Heart немедленно.
2: Турболета в эфире Love Radio.

0: часа. Включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Дан, Джованни Ричи, Let Me Die здесь в эфире Love Radio в 13:49 по московскому.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Продолжаем любить лето, друг друга, свою работу, ну и, конечно же, музыку. До конца часа Бритни Спирс, Overprotected, с нами Fastboy, Topic, Forget You тоже будут. И в финале часа Don't Go Mad, Lyric. Ну а новый час равно новые саундтреки, так что обязательно оставайся.
2: Реклама. Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше «Wellness Intuition». С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишний ингредиент и выиграть летний набор «Макфа Wellness». «Макфа Wellness» – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразнее, интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте lafradio.ru. 18+.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Лав Радио представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация от различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги. Подробности игры на сайте lavradio.ru. 18+.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром

0: Днем купание в живописных бухтах и удивительные экскурсии. Вечером выступления звезд эстрады и танцы до рассвета. Каждый день новые впечатления. Подробности на storiagrande.com.
1: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
2: Я люблю тебя.
1: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

часа дня, столица. Продолжаем наши поиски лучшего звука для этого вторника, саундтрек твоей любви. Ну а кто-то, может быть, в этом часе найдет свою любовь. Мадонна, Джастин Тимберлейк, Timbaland, 4 Minutes. Прямо сейчас дальше Алан Роксон, Vertigo.

0: скользим по волнам Love Radio вместе с Naked и Portugal The Man и их треком Glide и доскользили. Мы с тобой доскользили до очередного эпизода проекта «Билеты в лето». Греческие сезоны продолжаются. Все, что тебе нужно, чтобы попасть в большой финал, который, кстати говоря, состоится уже в эту пятницу, 19 июня, в утреннем шоу «Красавцы Love Radio», это прямо сейчас набрать номер нашей студии 84959561066, занять место в свободной каюте, ну и, конечно же, слушайте Love Radio дальше до 19-го включительно. А там, может быть, красавцы тебе и позвонят. Прямо сейчас я беру номер телефона, ну, трубочку, а ты звонишь 8495-956-106-6.
1: Реклама. Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь, «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе плюс +7 978 207 27 97.

0: Secret Song, Minnelli с треком Yesterday здесь в эфире Love Radio прямо сейчас. Ну и, конечно, здесь же проект
1: «Билеты в лето. Греческий сезон».
0: Где уже в эту пятницу, 19 июня, красавцы Love Radio разыграют поездку на круизном лайнере из Сочи в Грецию. Очень многие хотят попасть в большой финал, ну и, конечно же, на этот круизный лайнер, но не у всех есть такая возможность прямо сейчас. И нам дозвонилась Лена из Москвы, которая и попытает свою удачу. Лен, привет. Лена? Лена, ты где? Только что же была на линии, Лена. Ну что я могу сказать? Прямо сейчас я возьму номер телефона, который первым дозвонится в нашу студию. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как ваши дела? Вы счастливчик просто. Только что у нас взорвалась Лена из Москвы.
2: Да, я так и поняла. Я слышу в радио, что Лена пропала, и я появилась.
0: Так, давайте быстренько познакомимся. Как вас зовут?
2: Меня зовут Оля.
0: Оля, вы откуда?
2: Я из Москвы.
0: Вы из Москвы тоже, как и Лена. Да. Только у Лены сорвалась, да. А Оля здесь с нами. Олечка, какие
2: планы? Я ее найду.
0: Какие планы на лето?
2: Ой, пока никаких. Вот думаю, что если что-то получится, то поплыву куда-нибудь.
0: Поплывешь на круизном лайнере. Слушай, между Турцией, Грецией и Италией куда бы ты решила больше желания?
2: Мне бы, конечно, хотелось в Италию, но бесплатно, сами знаете, все хочется.
0: Куда угодно. Давай перейдем к выбору мест. У нас в виртуальном лайнере есть 3 палубы и 10 кают. Куда заселишься? Главное, конечно, в свободную попасть.
2: Ну, я записывала. Третья палуба, вторая каюта.
0: Записываю. У тебя все ходы. Прям вот все ходы,
2: записано.
0: Да?
2: Думаю, что да. Если там что-то не прошла.
0: Отказаться уже нельзя. Давай проверим.
3: Добро пожаловать в каюту.
0: Ну, ты прям счастливчик, я тебе хочу сказать. Ты и дозвонилась, и у тебя все ходы записаны. И, в общем, я тебя хочу сказать, поздравляю. Ты в большом финале.
2: Спасибо.
0: 19 июня. Жди. Возможно, такая же удача будет рядом с тобой, прямо вот на твоем плече, и красавцы тебе позвонят. Окей?
2: Окей.
0: Все,
2: спасибо, Марк.
0: Я желаю тебе классного вторника, не клади трубку, а мы послушаем пока музыку «Моя Мишель» на «Малиновой луне» немедленно.
1: «Билеты в лето» в эфире Love Radio.

0: выпустили съедобную кошачью шерсть. Необычный снэк представляет собой сахарную вату, все-таки с необычной текстурой, имитирующей клоки меха трехцветной кошки.
1: Кошачья шерсть, она же имеет свойство как бы распространяться куда-то от кошки, да, попадать в дыхательные пути. Значит, сообразили, решили выпускать кошек со съедобной кошачьей шерстью, чтобы обезопасить жизнь.
0: Точно, таким точно. Я просто думал, что ее где-то на аппарате для сладкой ваты сделали, а ты предполагаешь, что они, как на поле чудес есть где-то большая пушистая сладкая кошка, которая несет эту шерсть.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Это вот из той серии, когда ты только приехал в отель, на курорте заселился, выходишь на балкон и видишь всю эту красоту. Пляж, пальмы, море. И ты говоришь: «Море, привет!» И чувствуешь действительно себя счастливее всех.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Только что об этом спели ребята из группы «Добро» в треке «Море, привет!». Ну а до конца часа нам споют Элли Брук с треком «No Good» появится. Будут Айс Гергерт и Зиверт Банк, а также Somber Home Wrecker.
2: Реклама.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Собака мордой вверх, кошка лапками вниз. Нет, это не анонс отдыха на Бали, а нашего нового розыгрыша «У меня лапки». Вместе с красавцами и брендом Айо проверим, насколько хорошо ты разбираешься в уходе за питомцами, чем кормить, почему кот носится по квартире в 3 ночи и кто в доме хороший мальчик. Слушай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио» с 15 по 29 июня. Отвечай на вопросы про собак и кошек и выигрывай крутые призы от Айо. Умного корма супер премиум класса для вашего питомца. Все подробности акции на сайте lavradio.ru. 18+.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Love Radio представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация. От различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги. Подробности игры на сайте loveradio.ru. 18+.

12.00 в Москве. Продвигаемся вперед и ищем лучшие моменты этого вторника. Ну и, конечно же, под музыку все делаем. Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Прямо сейчас. Дальше Леони Калум, Скотт Стейн. Ну и я, Макс Фабиан, с тобой еще 2 часа. Так что делай громче.

0: Легкая и незатейливая песня о диджея Смэша и поет «Беги». Она называется, но не лишена смысла абсолютно ни капли. 15.20 тем временем ровно в столице. Погнали дальше изучать наш плейлист.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Пока мы изучаем наш плейлист, ближайшие 40 минут, ты изучаешь свою жизнь. Ну, наверное, мы никогда в этом не останавливаемся. Получаем новые знания, эмоции. До конца часа Эбен Халлоу. Чуть раньше Филатов Кэра «Среди счастливых людей». И совсем скоро Кельвин Харрис, Джей-Зи, «Satisfy». Это Лав Радио, оставайся на волнах саундтреков твоей любви.

0: Авторадио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде». Морской

0: новая песня о любви.
1: Салют всем слушателям Love Radio, это Филат Фекерес. Мы представляем вам наш новый трек и желаем провести это лето среди счастливых людей.

0: слушаешь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Только что мы наслаждались красивым голосом Кэтсай Габриэла в эфире Love Radio. 9 минут осталось до конца этого часа. Их мы проведем тоже в компании талантливых артистов и красивых голосов Эбен Халлоу через пару минут. И в финале часа Софи Лиз Бекстер, Murder on the Dance Floor.
2: Реклама. Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Копишь на отпуск, выбираешь отель, а в дороге думаешь только о том, как бы не укачало. Знакомо? С 15 по 20 июня мы объявляем бой укачиванию. Встречай игру «Турболета». Угадай штормовой трек, прокричи кодовую фразу и забирай летний приз. А для реальных километров и крутых виражей есть проверенный попутчик «Драмина». Она помогает предотвратить укачивание в машине, самолете и поезде. Просто примите за 30 минут до поездки. Можно всей семье, взрослым и детям с 3 лет. «Драмина». Пусть дорога станет приятной.
6: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Подробности акции на сайте lovradio.ru/18+.
7: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах и удивительные экскурсии. Вечером выступления звезд эстрады и танцы до рассвета. Каждый день новые впечатления.
8: Подробности на astoriagrande.com.
9: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав-Радио-чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00. Категория 16+.

0: 4 часа дня в Москве.
1: Love News.
2: Мошенники обманывают участников конкурса в соцсетях. В России запретили называть бриллиантами синтетические камни. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Злоумышленники, согласно новой схеме, которую раскрыли специалисты безопасности Wildberries, связываются с пользователями от имени организаторов розыгрышей или добавляют их в специально созданные группы в мессенджерах. Жертвам сообщают, что они уже победили в конкурсе и теперь должны преодолеть дополнительные действия, чтобы получить приз. В одних случаях мошенники предлагают подключиться к их боту, в других предлагают указать номер карты или вымогают денежные переводы. В России будет запрещено называть синтетические камни бриллиантами, а их вес измерять в каратах. Ключевая цель новых правил – повысить прозрачность ювелирной витрины и защитить потребителя. Драгоценные изделия – это значимая покупка, которая зачастую связана с подарком, семейной историей и долгосрочной ценностью. Утвержденные изменения призваны сделать отношения между продавцом и потребителем более честными и прозрачными. В эфире Лаврадио стартовал грандиозный проект «Билеты в лето. Греческий сезон». 19 июня мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы попасть в финал, дозванивайся после сигнала ведущего и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции лови на нашем сайте, категория 18+. Эксперты рассказали о новых правилах офисной культуры среди зумеров. Они считают обед обязательной частью рабочих договоренностей. Такой подход связан не с желанием трудовой мотивации, а с осознанным решением к собственному ресурсу. В больших компаниях руководители уже начинают поощрять строгое соблюдение границ отдыха. Однако в организациях с токсичной средой все еще может расцениваться как нелояльность. Это были новости Лаврадио, Алина Михайлова.
0: Ну, теперь нам нужно определиться, мы работаем в организациях с токсичной средой или все-таки с лояльным руководством. Продолжаем наше движение вперед. Дэвид Гетта, Get Around Where Love Takes Over.

0: «Разучусь целовать», поет Мари Краймбрери в своей работе «Аморы». И у меня тут возникла мысль, а точнее вопрос, можно ли вообще, однажды научившись целоваться, потом разучиться? И не знаю, ведь это так приятно, так что давайте это практиковать как можно чаще, благодаря творчеству артистов в том числе. Погнали дальше, 16.20, столица.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну, кстати, виртуальные поцелуи тоже работают. С творчеством музыкантов, которых мы встретим до конца этого часа, будет Cherry Lady, это Кост Лакоста.
2: А ты пахнешь Том Форд, Cherry, Cherry, Cherry.
0: Чуть раньше Егор Крид, Артик Асти, Карма.
3: Ты живешь, будто не будет завтра.
0: И совсем скоро Desire, Келвин Харрис, Сэм Смит. Радио, слушай саундтреки любви и не забывай мечтать.

0: За 3 летних месяца можно успеть.
1: Пройти 920 тысяч шагов.
2: 74 раза сходить в офис. 14 раз отправиться на пикник.
3: А если внимательно слушать Лав-радио, можно посетить сразу 3 страны.
2: Лав-радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Лови в эфире сигнал ведущего, дозванивайся раньше других и занимай каюту в нашем виртуальном лайнере.
3: 19 июня, 17 июля и 14 августа мы проведем 3 суперфинала, победители которых отправятся в Грецию, Италию и Турцию.
2: 3 летних месяца, 3 волшебных страны.
3: 3 потрясающих путешествия ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru. Категория 18+.
4: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Die For Me здесь в эфире Love Radio. Максимум атмосферы от этого артиста мы получили. 16:49 в Москве. Движемся вперед.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну, я с удовольствием тебе напомню, что у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивные плейлисты.

0: Радио ВКонтакте. Лучшие же признания в любви или сообщения о знакомствах также попадут в эфир Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем сегменте. Так что включаем Муз-ТВ. По четвергам 16.00, это категория 16+. Ну а до конца этого часа Феликс Йен, Boy You Turn Me, Costa La Costa, Cherry Lady и BTS Swim. Я же Макс Фабиан, на этом тоже прощаюсь с тобой. До завтра. Услышимся, увидимся сразу после утреннего шоу «Красавцы» Love Radio.
1: Реклама. Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше Wellness Intuition. С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишний ингредиент и выиграть летний набор Макфа Wellness. Макфа Wellness – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразнее, интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте lafradio.ru. 18+.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Love Radio представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация. От различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги. Подробности игры на сайте lafradio.ru. 18+.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Это Коста Лакоста. Слушайте мой новый трек «Cherry».

0: Ударится 17 часов. Love
1: News. В России рассматривают вариант отмены двойных штрафов. Половина российских мужчин не ходят к врачу. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Госдуме рассматривают вариант отмены двойных штрафов. Как пишут «Известия», внесен законопроект об отмене санкций за несвоевременную оплату. Судя по описанию, законодатели планируют убрать пени за просроченный платеж. Речь идет в том числе о наказаниях за нарушение ПДД. Парламентарии считают, что механизм удвоения является избыточным и неоправданно репрессивным. Половина российских мужчин при симптомах болезни не идут к врачу, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование. Только 35% сразу обращаются к специалисту при появлении симптомов. Четверть ищут диагноз в интернете, 11% надеются, что само пройдет. Еще 11% ничего не делают. Главный барьер – страх. Опрошенные испытывают тревогу, например, при мысли об онкологии. По данным Минздрава, женщины проходят диспансеризацию в 1,5 раза чаще мужчин. Диетологи рассказали, как перестать считать калории и при этом не набирать вес. Это возможно, если опираться на качество рациона, сигналы тела и устойчивые привычки, а не на строгие числовые ограничения. Чем выше доля цельных продуктов, тем легче управлять аппетитом и весом без подсчета. Овощи, фрукты, цельные злаки, рыба, яйца, бобовые, орехи и растительные масла насыщают дольше, чем ультрапереработанные снеки и напитки. Поэтому нужно стараться есть больше полезных продуктов. В Индии заблокировали Телеграм. Такое решение было принято Министерством Республики в целях борьбы с мошенническими схемами в преддверии общенационального экзамена для поступающих в индийские медицинские учебные заведения абитуриентов. Отмечается, что на указанной интернет-платформе созданы многочисленные тематические анонимные каналы, в которых циркулируют шпаргалки и якобы правильные ответы на задания. Это были новости Love Radio, Алина Михайлова.
0: Мужчины, ну давайте будем следить за собой и обязательно ходить вовремя по врачам. Здоровье надо беречь. Вот с таким вот напутствием Александр Ушаков появился в эфире Love Radio. На старте этого часа The Second Voice с треком Let Me Be. Всем огромный привет и отличного продолжения дня.

0: XTN с треком Pay to Exist. В эфире Love Radio только что, где дали другие работы часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к его финалу в твоих динамиках отметится Hugo Lee Solta с треком Jamaican или Bam Bam. Чуть ранее группа Майя Мишель и «Ветер, который меняет направление». После рекламы услышим Андрея Звонкова «Обычный человек». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки...
5: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза, детский сад в одной минуте от дома, магазины и сервисы под рукой, спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
6: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие.

0: Радио.ру.
1: Категория 18+.
2: Реклама. Жареные вкусные семечки Джин.
3: Знаем, любим и едим.
2: Крым Золото открывает свадебный сезон.
4: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
5: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
6: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Да-да-да, Алекс Сальто, One and Two только что в эфире Love Radio, где далее финал часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после рекламы в динамиках Хугёль и Солто, Я Майкон или Бам-Бам, ну а точку в этом часе ставит Нюша треком Цунами.
2: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Love Radio представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация. От различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги. Подробности игры на сайте lavradio.ru. 18+.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
10: Акведы.
11: Выбраны.
12: Документы для регистрации ИП.
11: Готовы.
13: Фантастика.
11: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены.
11: Поехали.
9: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк точка».
14: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
15: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше Wellness Intuition. С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишний ингредиент и выиграть летний набор Макфа Wellness. Макфа Wellness – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразнее, интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте lavradio.ru. 18+.
16: Собака мордой вверх, кошка лапками вниз. Нет, это не анонс отдыха на Бали, а нашего нового розыгрыша «У меня лапки». Вместе с красавцами и брендом Айо проверим, насколько хорошо ты разбираешься в уходе за питомцами. Чем кормить, почему кот носится по квартире в три ночи и кто в доме хороший мальчик. Слушай утреннее шоу «Красавцы Love Radio» с 15 по 29 июня. Отвечай на вопросы про собак и кошек и выигрывай крутые призы от Айо. Умного корма супер премиум класса для вашего питомца. Все подробности акции на сайте lavradio.ru. 18+.
17: И тогда заперет нас в МВидео скидка лед.
18: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
19: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
9: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в

0: На студийных 18.00. Love
1: News. Психологи перечислили условия для отдыха. Ученые выяснили, что проще читать бумажную книгу. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Психолог перечислил условия для правильного отдыха. Для того, чтобы прийти в себя, для начала надо посидеть в тишине 10-20 минут с закрытыми глазами. Одной из самых распространенных ошибок является использование кровати не только для сна, но и для чтения, просмотра сериалов, еды или разговоров по телефону. А для отдыха в течение дня специалисты посоветовали выбирать кресло или другое место, поскольку такой подход помогает бороться с бессонницей и чувством усталости. Ученые утверждают, мозгу проще читать бумажную книгу, чем текст с экрана гаджета. Как выяснилось, ухудшаются основные его функции – сосредоточенность, умение длительно работать над материалом, глубина его понимания. Причина заключается в особенностях литературы, толщина страниц, фиксированное расположение текста и возможность ощущать прогресс чтения создают для мозга своеобразную пространственную карту сюжета. Эти сенсорные ориентиры помогают лучше запоминать события и связи между ними. Признавайся в любви на всю страну в Love Radio чате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00 и пятницу в 9 утра по Москве включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои искренние послания по ссылке. Самые трогательные прозвучат в вечернем эфире по средам. Давай создавать летнюю романтику вместе. Возрастное ограничение 16+. Продажи книг о Майкле Джексоне выросли на 246% после выхода фильма о певце. Так, например, книга «Майкл Джексон. Биография в комиксах» за последние 15 дней июня продавалась в 3.5 раза активнее, чем за весь май. Напомню, картина про поп-певца с племянником Джафаром Джексоном в главной роли вышла в российский прокат 28 мая и уже завоевала сердца миллионов зрителей. Это были новости Love Radio. Алина Михайлова.
0: Продолжаем наслаждаться любимыми треками в эфире Love Radio. Совсем скоро Marshmello, Portugal, The Man, Phoenix, Мари Краймбрери, Иди танцуй. Но на старте час лучшей работы чарта Big Love 20. DJ Сикотой, Минелли, Yesterday, Александр Ушаков за пультом. Всем привет.

0: Дима Билана, Настя и трек «Эпилог» только что в эфире Love Radio, где далее мы поговорим о других работах этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к его финалу в твоих динамиках появится очаровательная Юлия Зиверт с треком «Газ».
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: Чуть ранее тебе напомнит Люся Чеботина «Забывшего».
3: Я поднимаю тост за своего бывшего.
0: Сразу после рекламы себе напомнит Леони Каллум Скотт трек «Stay».
4: Stay minute, stay.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
5: Реклама.
6: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
5: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
6: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-300-75-75.
7: Застройщик ООО «СЗРИЧ» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
5: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе плюс 7 978 207 27 97.

это не важно, важно, важно.

0: Выпустили съедобную кошачью шерсть. Необычный снэк представляет собой сахарную вату, все-таки с необычной текстурой, имитирующей клоки меха трехцветной кошки.
1: Именно кошачью.
0: Именно кошачью.
1: Слушай, да, как... ты думаешь, собачью уже линейку пора готовить? Да, как будто бы уже, да. Подожди, коммерческий план же должен быть какой-то на будущее.
0: Ну да, можно там, наверное, миндаль сразу натереть на терке, получить рыбью чешую, имитацию.
1: Для чего?
0: Съедобную.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: ему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
3: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
4: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
3: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
5: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение – и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
2: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза, детский сад в одной минуте от дома, магазины и сервисы под рукой, спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
3: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Club, Али Фарбен и трек Supergirl. Только что в эфире Love Radio, где далее мы узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после рекламы, коротенько в твоих динамиках появится Дати с треком Take Me There. Ну а точку в этом часе мы поставим работы от красотки Бритни Спирс Born to Make You Happy.
2: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Когда открывается

0: Позитивные изменения в жизни страны.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России.
4: 0+. Копишь на отпуск, выбираешь отель, а в дороге думаешь только о том, как бы не укачало. Знакомо? С 15 по 20 июня мы объявляем бой укачиванию. Встречай игру «Турболето». Угадай штормовой трек, прокричи кодовую фразу и забирай летний приз. А для реальных километров и крутых виражей есть проверенный попутчик «Драмина». Она помогает предотвратить укачивание в машине, самолете и поезде. Просто примите за 30 минут до поездки. Можно всей семье, взрослым и детям с 3 лет. «Драмина». Пусть дорога станет приятной.
5: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Подробности акции на сайте lavradio.ru 18+.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше Wellness Intuition. С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишний ингредиент и выиграть летний набор Макфа Wellness. Макфа Wellness – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразнее, интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте lavradio.ru. 18+.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто

0: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.

0: Точное московское, 19.00. Love
1: News. Дожди в России продолжатся, велосипедистов предупредили об опасности. Меня зовут Алина Михайлова, это новости Love Radio, подробности прямо сейчас. Дожди в России продолжатся до середины субботы, об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. При этом синоптик гарантировал, что в воскресенье жителей столицы, например, ждут солнце и летнее тепло. Ранее метеоролог Михаил Леус заявил, что больше всего осадков зарегистрировано в подмосковных городах Дмитров и Сергиев Посад, где такой же период выпало 42 мм влаги, соответственно, а это превышает половину от июньской нормы. Кататься на велосипеде может быть смертельно опасно во время грозы, считают специалисты. Притягивать электрический заряд могут металлические предметы. Когда непогода застала во время велосипедной прогулки, с транспорта лучше слезть. Если к тому же человек промок под дождем, становится еще опаснее, так как вода проводит электрический ток. В такой ситуации нужно максимально согнуться и постараться уйти с открытой местности. Каждый третий россиянин собирается в медленное путешествие. Это формат отдыха без гонки по городам и достопримечательностям, а с длительным пребыванием в одном месте, прогулками по окрестностям и погружением в локальную жизнь. Согласно опросу, 41% респондентов впервые услышали о таком тренде, но сочли идею любопытной. Среди тех, кто уже знаком с форматом, 25% понимают его как отдых без жесткого расписания и стремления закрыть все туристические точки. Еще 22%, что медленное путешествие – это возможность не менять по несколько городов за неделю, а дольше оставаться на одном месте. Еще больше новостей, а также другой актуальной и интересной информации найдешь в нашем официальной группе ВКонтакте или в телеграм-канале Love Radio, _official. Это были новости Love Radio. Алина Михайлова, хорошего тебе вечера.
0: Ну и все на сегодня с новостями. Давайте вернемся к музыке. Совсем скоро Teddy Swims, Mr. Know It All, Holy Flame Tanu и Никита Мария Зайцева. Все слова о любви. Но сначала Али Фарбен, Рене Миллер, Бариток, Александр Ушаков за пультом. Всем привет и отличного вечера.

0: Deutsche и трек Runaway в эфире Love Radio. Только что, где далее мне уже не терпится рассказать тебе о других работах этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к его финалу в твоих динамиках появится мод с работой «Намек на нас». Чуть ранее мы услышим Алекса Ворона и его трек «Fever Dream». Сразу после рекламы о себе напомнит Медуза и Генрик Мамайл «Don't Wanna Go Home». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
2: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
3: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-300-75-75.
4: Застройщик ООО «СЗРИЧ» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,174 до 27,173% на 23.04.2026.
2: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Love Radio представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
2: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
1: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морской

0: Clouds, Train и трек Bloom, то есть цвет, только что в эфире Love Radio, где далее мы узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после рекламы в твоих динамиках появится мод с намеком на нас, ну а точку в этом часе поставит работа Bye Bye Bye от команды

0: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также Booking и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: И тогда заперёд нас в МВидео скидка лёд.
0: Привет, это Валерия. И я приготовила тебе сюрприз.
7: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео.
1: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
9: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
10: Я люблю тебя.
9: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: 20:00 в столице. Да, время действительно летит быстро, но мы его проводим с интересной музыкой. Вот прямо сейчас она снова появится в твоих динамиках. Mashup Mix Love Power, ближайшие 20 минут. Все твои любимые треки в динамичной обработке DJ Light. Там Александр Ушаков. Совсем скоро вернусь.
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

0: Love Power! Только что в эфире Love Radio, друзья мои. Саша диджелает, как обычно, умеет создавать настроение. Только что он это сделал благодаря любимым трекам в динамичной обработке. Ну, а я тоже постараюсь поднять вам настроение следующими звуками.
1: Билеты в лето. Греческий сезон.
0: Да, все верно, мужчина сказал. В эфире Love Radio стартовал грандиозный проект «Билеты в лето». Греческий сезон 19 июня уже на этой неделе. Мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Внимание». Все включено, друзья мои. Чтобы попасть в финал, дозванивайся после сигнала ведущего, то есть после моего, и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции есть на сайте, категория 18+. Ну а я прямо сейчас предлагаю все-таки немножко изменить механику и вспомнить, что у нас есть канал в Максе. Написать туда по номеру телефона 8-915-300-106-6. Номер телефона. Не надо вот писать «я хочу», я прекрасно знаю, что вы все хотите. Просто напишите номер телефона, и я по нему сразу же наберу человека, с которым не общался или общался очень давно, и мы обязательно попробуем угадать, какая же каюта сегодня свободна, чтобы в нее попасть и таким образом попасть еще и в финал. Вот все это совсем скоро, поэтому давайте пишите еще раз «Макс» по номеру телефона 8-915-300-106-6.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: билеты в лето. Греческий сезон.
1: Ну что ж, друзья, все. Человечек найден, человечек готов со мной общаться, и это прекрасно. Вероника сегодня попытает удачу. Вероника, привет тебе.
2: Здравствуйте.
1: Ну что, как твои дела? Как лето проходит? Поделись.
2: Лето проходит хорошо, в работе.
1: Я понимал, что будет ирония, вот сразу, с первых нот, как ты только начала говорить. Лето проходит хорошо, я его не вижу, вот что-то в этом духе. Я на работе. Хорошо, давай попробуем поднять тебе настроение. И для начала я напомню тебе правила нашей игры. Итак, у нас с тобой есть воображаемый теплоход, который пойдет в Грецию. И... поедет туда только один человек. Что значит нужно сделать? У нас три палубы, и на каждой палубе по 10 кают. Вот прямо сейчас тебе нужно будет назвать палубу и каюту таким образом, чтобы в ней еще никого не было. Если ты умудришься занять свободное место, тогда ты точно отправишься в финал, который пройдет в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» уже в эту пятницу, и парни могут выбрать счастливчика рандомно, ему позвонить. Если это будешь ты, надо просто сделать все, что они попросят, и ты тогда отправишься у нас в Грецию. Все понятно?
2: Хорошо.
1: Тогда поехали. Итак, какая палуба из трех, Вероника?
2: Я думаю, что вторая палуба.
1: Так, каюта.
2: И вторая каюта.
1: Вторая палуба, вторая каюта, говоришь ты. Все, я отдаю твою судьбу в руки красивой женщины, которая скажет, зашла ли ты в эту самую каюту или не зашла.
3: Добро пожаловать в каюту.
1: Ну вот так вот. Поздравляю, Вероника. Поздравляю, ты у нас в финале. Я напоминаю, он состоится уже в эту пятницу. Так что внимательно слушай шоу «Красавцы Love Radio» и ничего не пропускай. Договорились?
2: Обалдеть. Я не ожидала.
1: А вот так оно и бывает, Вероника. Вот так всегда, когда не ожидаешь, оп, тебе возможность. И, пожалуйста, видишь, ты уже в финале. Поэтому не пропусти.
2: Ой, я очень рада.
1: Мы тоже за тебя очень рады. Я слышу, как ты немножко растерялась. Давай, там, приходи в себя. Главное, запоминай. 19 июня с 7 до 11 утра слушай шоу «Красавцы Love Radio». Ну, а мы тем временем движемся далее. Друзья, я перед этим напомню, что завтра обязательно мы продолжим раздавать места в нашем уютном, теплом лайнере. Поэтому будьте на связи, чтобы ничего не пропустить. Однажды вам обязательно повезет.
0: Билеты в лето в эфире Love Radio.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.
2: Когда заберу тебя в очередь.
1: Номер 4.

0: Песня номер один. Свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Love Radio.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

рождения одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: И после короткой рекламы в твоих динамиках появится Кирилл Лирик с работой Don't Go Mad. Далее мы услышим интересный совет от диджея Тиесто и Кэрол Джи Don't Be Shy, то есть не стесняйся. Ну а точку в этом части поставит команда Молоко своим популярным творением Sing It Back. Ну а далее мы перейдем в следующий час и продолжим наслаждаться любимой музыкой на волнах Love Radio.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также Booking и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто

столице 9 вечера. И совсем скоро в твоих динамиках Баиндия, Хчу и Мод с треком Шаде, Артем Качер, Одинокая Луна, Билли Алиш, Birds of Feather. Но на старте час о себе напомнит Авалон Рокстон, работай Вертиго. Я же напомню, меня зовут Александр Ушаков. Всем огромный привет и отличного продолжения этого дня. Love, love.

0: и Ял Ричардсон только что в эфире Love Radio с треком 100 Miles отметились. Ну а далее мы с тобой отправимся в музыкальный мир будущего, потому что узнаем, какие треки появятся в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к финалу часа себе напомнит группа «Моя Мишель», новинкой «На малиновой луне». Чуть ранее первая строчка чарта Big Love 20, диджей Сикато и румынская певица Минелли Yesterday. Ну а сразу после рекламы о себе напомнит Егор Крид, Артика Асти, Карма. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Эмбрери, ее «Океан» только что в эфире Love Radio, где далее финал часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сижу, я, значит, тут слушаю музыку вместе с вами, а мне пишет некто Женя Скомаркевич и просит всем передать огромный пламенный привет всем слушателям Love Radio и сказать, что если сегодня было что-то плохое, не грустите, потому что все обязательно наладится. Я не мог пройти мимо этого послания, вот мало ли, для кого-то это будет знак, друзья мои, так что все, я вам его транслирую. Ну а совсем скоро свои знаки буду транслировать группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне», далее Сэм Фелт и Алекс Шульц «Be My Lover», ну а точку в этом часть поставит Pussycat Dolls «Don't Cha».
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

На студийных 22.00. А в твоих динамиках совсем скоро появится Биби Рекс и Faithless New Religion, Леша Свик с треком «Стерва» и Доминик Файк «Baby Doll». Ну, на старте часа себе напомнят Леони и Калум Скотт с работой «Stay». Меня зовут Александр Ушаков. Всем огромный привет и отличного завершения этого дня.

0: Бьянка и Медуза только что в эфире Love Radio, но далее другие треки этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Вот, например, ближе к его финалу диджей Эбен напомнит о себе работой Hello. Чуть ранее новинка от Арианы Гранде Hey That I Made You Love Me. Ну а сразу после рекламы Тедди Свимс и его Mr. Know It All. Радио, саундтрек твоей любви.

0: Радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

радио. Буквально через пару секунд будем вспоминать очень странные дела, потому что в твоих динамиках появится Бартон, Running Up That Hill, далее будет Dido, Life for Rent, ну а точку в этом часе поставит диджей Эбен треком Halo. Меня зовут Александр Ушаков, прощаюсь с вами до завтра, до 5 вечера также, и всем желаю спокойной ночи. Ну вот так вот, да. Всем пока.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5. Когда заберу

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.
2: Когда заберу тебя по частям.
1: Номер 4.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Москве, час ночи. Love Radio. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувствую, не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Мне важно, что внутри, хоть так крута твоя натура.

0: Суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Лариса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.